0: Este танго que es burlón y compadrito.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить. И мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
1: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
6: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
8: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
8: Сволочь.
9: До и после любви на Первом радио.
10: И быть с тобой.
11: Первое радио. Всегда с тобой.

0: You felt the kick?
1: It just kicked!
2: Gotcha.
3: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
4: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
5: Я такая яркая, что прям дарк.
6: 89.1 FM.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
3: Попробуем разобраться.
4: Все! Все мужики одинаковые!
5: Вот это все благодаря ему!
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь!
7: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
8: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
8: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
9: До и после любви на Первом радио. 89.1
10: FM.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Музыка. Первое радио.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Остаться с тобой.
4: Первое радио.
3: Просто остаться с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Хорошо, рядом с тобой. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Genesis with you.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
2: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
1: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Лучшая музыка.
2: 89.1 FM.
3: Let's do that song, repeat.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Всегда с тобой.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежная, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной. Несмотря ни на что, для меня ты

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Здравствуйте! Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду!
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...
4: Радио. Да. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: 89.1 FM.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Первое радио.
0: Подпишись и читай.
1: Всегда с тобой.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
1: Валерий Зимитович, пусть мир и праздник вас дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

Доброе утро, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. 8 часов и практически 3 минуты в стране. 27 июня на календаре. Ну, что хочется сказать? Хочется сказать, что это утро субботы начинается. Да, конечно же, будет наполнено оно музыкой, музыкой, музыкой и еще раз музыкой. Ну, а также увлекательными и интересными рубриками. Например, в 8.15 мы с вами узнаем, что же там происходит в мире футбола. Чемпионат мира по футболу все-таки проходит сейчас. А что нас дальше ожидает? В 10.30 повтор рубрики «Полный вперед», ну, в 11.30 повтор рубрики «Дикие и домашние». То есть все распланировано. Ну, а с часу до двух, как всегда, программа «Нерабочий полдень». Так что, да, вот такой вот насыщенный день у нас с вами, естественно, будет. Ну, а прямо сейчас давайте приступать к тому, зачем мы здесь и собрались, прослушиванию композиций. Погнали!

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Спонсор дневника чемпионата – крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
6: Открывая футбольную Америку.
7: Сборная Нидерландов обыграла Тунис в третьем матче группового этапа. К 7-й минуте голландцы уже вели в 2 мяча. В итоге игра завершилась со счетом 3-1 в пользу нидерландской команды. Она заняла первое место в группе F и вышла в 1/16 финала на действующего обладателя Кубка Африканских наций Марокко. Параллельно японцы и шведы решали свои задачи. Ничья устраивала

0: моменту турецкая сборная уже проиграла Австрии и Парагваю. Штаты, напротив, заранее гарантировали себе первое место в группе D и выставили на поле 9 новых игроков, чтобы подготовиться к 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Еще две сборные в этой группе, Парагвай и Австралия, добились взаимовыгодного результата в их матче, который прошел без опасных моментов, ничья 0-0, и обе команды идут дальше.
1: Попутного ветра.
0: Сборная Франции разобралась с Норвегией 4-1, а главным героем стал Усман Дембеле, оформивший хэт-трик уже в первом тайме. На 7-й минуте Дембеле открыл счет после передачи Килиана Мбаппе. На 20-й оформил дубль точным ударом из-за штрафной, а на 32-й обводящим ударом уложил мяч в левый угол. Через минуту после третьего гола норвежцы отыграли один мяч, могли и второй, но не реализовали пенальти. Во второй половине встречи, а уже в компенсированное время, вингер ПСЖ Дезире Дуэ установил окончательный счет. При этом Норвегия выпустила на матч резервный состав, а Франция отказалась от ротации, хотя обе сборные к тому времени уже обеспечили себе место в плей-офф. Сборная Франции заняла первое место в группе I и вышла на Швецию. Норвегия, прошедшая в плей-офф со второго места, сразится с Кот-д'Ивуаром.
1: Против течения.
0: В этой же группе Сенегалу, чтобы претендовать на выход дальше, нужно было по заказу крупно обыгрывать Ирак. Африканцы с этой задачей справились, разгромив соперника со счетом 5-0. Все произошло не без помощи иракцев. Защитник Ребин Сулака получил прямую красную карточку за фол на Садио Мане уже на 13-й минуте. Самое раннее удаление на этом турнире. Однако потом сенегальцы долго не могли забить, и лишь с середины второго тайма им все-таки удалось набить приличную разницу, чтобы ввязаться в борьбу за попадание в 1/16 финала среди третьих мест группового этапа. Это были некоторые итоги 16-го дня чемпионата мира в программе
1: «Открывая футбольную Америку».
2: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
1: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
2: Друзья, осталось совсем немного времени. В клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас.
3: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
4: Оболонь. Без него не начнут.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
14: Первое радио. Всегда с тобой.

Наша музика. Ваше настроение. Первое радио.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой. Реклама.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: 7 клинических исследований доказали. Бикюрозер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
6: Жаркое лето в Центр-кар.
7: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
6: Центр-кар Азур.
3: Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

подходит к завершению этот час. Будем переходить в новый. Ну и, конечно же, услышим выпуск новостей ровно в 9:00. И узнаем, что же происходит в Израиле и мире. Оставайтесь с нами на волне Первого радио в это утро 27 июня. Впереди у нас много чего интересного.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
5: Из-за производственной травмы колена, благодаря Махали, я получил 206 тысяч шекелей от битва Хлеуми и страховой компании.
6: Нам важен результат.
7: Звездочка 96-24. Результат индивидуален. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
8: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
9: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
2: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Удар США по Ирану в районе Армузского пролива. Подробнее через несколько секунд. В Израиле 9 утра, суббота, 27 июня. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Центральное командование вооруженных сил США объявило в социальной сети X, что в ответ на вчерашнее попадание беспилотника в торговое судно в Армузском проливе по целям в Иране были нанесены удары. В заявлении сказано, что американские самолеты атаковали иранские объекты хранения ракет и беспилотников, а также береговые радиолокационные станции. Необоснованная агрессия со стороны иранских сил против коммерческого судоходства стала явным нарушением режима прекращения огня. Более того, опасное поведение Ирана нанесло ущерб свободе судоходства в то время, когда торговые потоки активизировались в этом жизненно важном международном коридоре, говорится в заявлении. Президент США Дональд Трамп заявил, что удар иранского беспилотника нарушил режим прекращения огня. Удары были нанесены вскоре после того, как Трамп сказал журналистам: «Вы узнаете, ответят ли США на удар». Американскую атаку по иранским целям в районе Армузского пролива в соцсети X прокомментировал вице-президент США Джей Ди Венс. Если у них есть какие-либо возражения по поводу того, как реализуется меморандум о взаимопонимании, они могут просто позвонить. Ибрагим Азизи, возглавляющий комиссию по национальной безопасности иранского парламента, ответил Трампу, что Армузский пролив находится под управлением Ирана, поэтому уважайте правила и не путайте контроль с эскалацией. Это не нарушение режима прекращения огня, это урегулирование ситуации в рамках режима прекращения огня, написал Азизи. В свою очередь, военно-морские силы Корпуса стражи Исламской революции заявили, что ответили на нарушение обязательств со стороны США, атаковав места дислокации армии США в регионе. В заявлении говорится, что этот ответ последовал за авиаударом США по Ирану, который Ксир охарактеризовал как нарушение режима прекращения огня и международных соглашений, касающихся Армузского пролива. Согласно статье 5 Исламабадского меморандума о взаимопонимании, за организацию контроля транзита и судоходства в Армузском проливе несет ответственность Исламская Республика Иран. Однако Соединенные Штаты, подстрекая различные стороны, стремились нарушить это обязательство, в связи с чем был дан соответствующий ответ, и впредь он будет таким же. В случае повторения акта агрессии наш ответ будет более масштабным, говорится в заявлении. По данным информационного агентства «Франс Пресс», накануне сторонники «Хизбаллы» вышли на улицы Бейрута в знак протеста против соглашения между Израилем и Ливаном. По данным ливанских СМИ, сторонники «Хизбаллы» проехали на мотоциклах по улицам Бейрута, мимо здания парламента и вдоль дороги, ведущей к аэропорту, в знак протеста против рамочного соглашения между Ливаном и Израилем. Кроме того, как минимум одна трасса была заблокирована для движения транспорта. Там сторонники «Хизбаллы» жгли покрышки. 47-летний бизнесмен Михаэль Пейн был экстрадирован из Израиля в Соединенные Штаты и предстанет перед судом по обвинению в банковском мошенничестве на сумму 28 миллионов долларов, о чем сообщила прокуратура США по штату Миссури. Пейн, проживавший в Израиле у родственников с 2011 года, обвиняется в завышении показателей заполняемости и доходов от многоквартирных домов с целью получения кредитов обманным путем. Ему грозит максимальное тюремное заключение сроком до 30 лет за каждое из вменяемых ему мошеннических действий. Вчера сразу несколько европейских стран зафиксировали самые жаркие июньские дни в истории. Такие рекорды были поставлены в Германии, Бельгии и Нидерландах. По данным BBC, в Великобритании новые рекорды температуры устанавливаются уже третий день подряд. В Германии самая высокая температура в истории была зафиксирована в городе Саарбрюкен на юго-западе страны. Там столбик термометра поднялся до 41,3 градусов Цельсия. В соседней Франции пиковые температуры, так же как в Великобритании, отмечались три дня подряд. Министр здравоохранения Стефани Рист заявила, что многие люди умирают из-за жары в своих домах. Официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нулис предупредила, что такая погода очень сильно влияет на здоровье людей, экосистемы, сельское хозяйство и ситуацию на рабочих местах. «К сожалению, нам придется к этому привыкнуть», — отметила она. Бельгийские синоптики неофициально подтвердили, что в городе Кляйне-Брогель, около границы с Нидерландами, была зафиксирована температура 40 градусов Цельсия. В юго-восточной провинции Лимбург в Нидерландах она составила 39,4 градуса. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны ожидается обычная для сезона погода – жарко, слабый ветер. В Иерусалиме и в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 30 градусов, в Хайфе – 27, на Голландских высотах – 32, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет – 33, на побережье Мертвого моря – 37, в Эйлате – 40. Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн от 50 до 120 сантиметров. Это были новости. Эфир на Первом продолжает субботнее утро с Алиной Дарк.
12: Первое радио. Всегда с тобой.

9 часов 8 минут в стране. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Тарк. Ну что ж, дорогие друзья, доброе утро, доброе утречко, субботнее, конечно же. Ну, я хочу с вами, наверное, сейчас обсудить, какой же праздник можно сегодня отметить. Ведь каждый день есть какой-нибудь праздник, который можно отметить. И, например, сегодня это день рождения банкомата. Времена, когда люди рассчитывали золотыми и серебряными монетами, давно ушли в прошлое. На смену таким деньгам пришли бумажные банкноты, более простой и удобный вариант. Сегодня даже наличные находятся под угрозой, ведь их начали интенсивно вытеснять электронные деньги, но банкоматы по-прежнему стоят на каждом углу. Обналичить, перевести, внести и даже оплатить услугу, такое оборудование можно смело называть многофункциональным. 27 июня отмечается день рождения банкомата, устройство, без которого современному человеку придется очень трудно. А какова же его история? Впервые примитивный прототип современного банкомата был создан в США. Это устройство было разработано изобретателем армянского происхождения по имени Лютер Симджан. К сожалению, его банкомат не имел никакой практической пользы. Да, аппарат выдавал деньги, но не мог списать нужную сумму со счета, так как не имел связи с банком. И для того времени изобретение казалось бесполезным. И хотя изобретатель передал свою разработку для обкатки в крупнейший банк США, устройство через несколько месяцев вернули изобретателям. Представители финансовой организации разводили руками, они не могли его использовать, так как банкомат требовал серьезной доработки. И изобретение можно назвать несвоевременным, потому что о нем забыли на 30 лет. Что же, где же все-таки был первый банкомат? А он был установлен в Великобритании в 1967 году. Его изобретателем стал шотландец Джон Шепард Барн. Устройство принадлежало банку Барклейс. Банкомат выдавал определенную сумму, ограниченную лимитом до 10 фунтов. И, конечно, в то время связи с банком устройства тоже не было, потому что технологии не позволяли, но изобретатель нашел выход из ситуации. Сегодня, чтобы получить наличные, мы идентифицируем свой счет с помощью банковской карты, а в первом банкомате использовались специальные ваучеры. Эти чеки необходимо было заранее получить в банке. И у них была специальная защита от подделок. Шепард Барон не знал о разработке как раз-таки предыдущего изобретателя. Он пришел к своему изобретению самостоятельно. А источником вдохновения для него стал аппарат по продаже шоколадок. Шотландец просто подумал, почему бы не использовать схожую технологию для обналичивания денег. И до его стала беспокоить мысль, что человек не может получить свои деньги ночью, когда банки не работают, но нужда иногда заставляет. И постепенно все больше банки стали обзаводиться собственными банкоматами, но устанавливать такие устройства повсеместно первым стал тот самый Citibank, который в 30-х годах недальновидно отправил устройство обратно изобретателю, то, о чем я рассказывала. Для защиты чеков и от подделок стали использовать пин-коды. Четырехзначную кодировку придумал Джеймс Гудфеллоу. По распространенной байке сначала он хотел взять 6 цифр, но потом сократил их количество до 4, потому что именно такую комбинацию могла запомнить его супруга. Вот такая вот история, в принципе, того, чем мы пользуемся постоянно. Ну а для защиты денег стали использовать более надежные материалы, и в 2002 году произошел настоящий прорыв. Появился первый аппарат, который не только выдавал, но и принимал средства. Да, как бы выглядела наша жизнь без этих самых банкоматов, даже сложно представить, какие бы очереди были в банках. Ужас, ужас, ужас. Ну что же, вот, пожалуйста, вам повод сегодня что-нибудь отметить, но сейчас будем слушать музыку.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
3: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
4: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери «Орель» абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери «Орель». Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
5: Из-за производственной травмы, перелома кисти, благодаря Махаль я получил 160 тысяч шекелей от Битуа Хлеуми и страховой компании.
6: Махаль, нам важен результат.
7: Звездочка 96-24. Результат индивидуален, озвучен актером. Услуга не юридическая, основана на реальном случае.
8: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
9: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Реклама.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.
1: Кей!

0: Реклама. Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
2: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
7: Мебель ДАКС. Решен лицеон. Лещанский 3.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Можно еще ниже.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
13: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.
6: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
7: Реклама. В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
8: «Оболонь». Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
11: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
12: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
13: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
0: Жаркое лето в Center Car.
14: Большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц.
0: Center Car Azur.
14: 03-558-5458.
7: Реклама.
15: Первое радио. Всегда с тобой.

10:03, практически 4 минуты в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, да, утро субботы у нас с вами. А это не может не радовать. Хотя я бы радовалась больше, если бы смогла сегодня выспаться. Но, к сожалению, такой опции нету, поэтому уже имеется, что имеется. Ну, а что мы делаем в 10 часов и сколько там минут? Правильно, читаем гороскоп. Ведь сегодня 27 июня, это день, когда внимательное отношение к происходящему поможет вам увидеть шанс там, где раньше была неопределенность. Итак, Овны. Активность поможет быстро включиться в важный процесс и занять выгодное положение. Не позволяйте сомнениям сбить вас с ритма. Тельцы. День принесет ощущение стабильности и позволит спокойно разобраться с накопившимися вопросами. Ваше упорство даст заметный результат. Близнецы. Неожиданный разговор поможет найти ответ, который давно ускользал. Внимательно прислушивайтесь к деталям. Раки. Эмоциональная чуткость поможет лучше понять настроение близких. Теплый жест окажется важнее длинных объяснений. Львы. Ваша уверенность привлечет внимание и поможет произвести нужное впечатление. Сегодня важно показать не силу, а благородство. Девы. Рациональный взгляд поможет быстро отделить главное от второстепенного. Это удачный момент для новых решений. Весы. Приятный поворот событий может восстановить внутреннее равновесие. Не сопротивляйтесь тому, что приносит легкость. Скорпионы. Скрытые ресурсы появятся в нужный момент. Вы можете справиться с тем, что раньше требовало слишком много сил. Стрельцы. Новые впечатления помогут вернуть азарт и желание двигаться дальше. День подходит для смелого расширения планов. Козероги. Собранность поможет укрепить авторитет и показать профессионализм. Ваш подход оценят те, от кого многое зависит. Водолеи. Нестандартная мысль способна изменить ход событий в вашу пользу. Не отбрасывайте идею только потому, что она необычная. Рыбы. Вдохновение придет через спокойствие и наблюдение. В простых моментах вы найдете источник мягкой радости. Вот таким вот обещают быть день сегодняшний. Ну а мы, как обычно, поживем, увидим. Ну а сейчас будем слушать. Ну а также хочу напомнить, что в 10:22 приблизительно мы с вами услышим повтор рубрики «Полный вперед» для всех автолюбителей. Ну что, погнали!

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
7: Жаркое лето в Центр Кар.
8: 100%

0: стопроцентное финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
1: Центр Кар Азур.
0: Дерех Ашива 9.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
6: Еще ниже.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
7: Реклама.
8: Первое радио всегда с тобой.
9: Ну вот и пришло время, когда прозвучит рубрика «Полный вперед», точнее повтор этой рубрики для тех, кто пропустил ее в среду. Я надеюсь, что автолюбители уже готовы к этому, так что давайте погнали.
7: «Полный вперед» – программа об автомобилях, которая изменит ваше отношение к машине и сделает ее вашим другом.
10: Всем привет, это «Полный вперед», с вами Слава Быстрицкий. На той темной стороне земного шара, где сейчас ночь, продирает глаза Евгений Вейнард. Женя, привет.
11: Привет, Слава, всем здрасте. Глаза, горло, еще... Дальше промолчим.
10: Я смотрю, ты, несмотря ни на что, бодр, воодушевлен и очень позитивно заряжен. Видимо, ты что-то побывал, где-то видел, и ты действительно открыл глаза.
11: Знаешь, я открыл глаза в воскресенье утром, до сих пор закрыть не могу.
10: Это как объяснить?
11: Ну, это как бы, ну, ты чего-то слышал, представляешь, едешь на некое автошоу. Да, я когда-то там слышал о нем, но не придавал значения особенного. Вот, значит, потом ты приезжаешь, видишь все это, у тебя глаза открываются, а потом несколько дней не закрываются.
10: И на лоб.
11: Да, вылазят на лоб, мозг закручивается в трубочку.
10: Так мы про глаза будем или про автомобиль?
11: Да, ну с глазами, в общем, это связано. Конечно, многих удивит это название Eyes on Design.
10: То есть Eyes – это в смысле глаз на дизайн.
11: Да, глаза на дизайн. Глаза с видом на дизайн.
10: Прекрасное название для автошоу.
11: Смотри.
10: Я так понимаю, это как-то связано с глазами.
11: Ну, это институт офтальмологии детройтский.
10: Так, спокойно. Детройтский институт офтальмологии и автошоу. Так, пытаюсь как-то найти связь, хоть какую-то.
11: Да, теперь поехали дальше. Шоу высочайшего уровня, мирового, проводится в усадьбе Форда, Эцела и Элеоноры Форд, не Генри. Вот, на берегу озера. И проводится с 1988 года. Все такие, что? Да.
10: Я просто впервые о нем сейчас слышу, несмотря на то, что...
11: Объясняю. Они не занимаются саморекламой, поскольку им не нужны десятки тысяч посетителей на этом мероприятии.
10: Сами для себя делают выставку.
11: Это такой автодизайнерский между собой.
10: Ну, естественно, туда просочился Евгений.
11: По большому счету, туда может просочиться любой. Сейчас, в принципе, да, но в том-то все и дело, что он такого уровня, он ежегодный, и тут ты вдруг... Ну, я слышал, как бы, краем уха, краем глаза, но без особой рекламы. То есть я никак не мог связать, а при чем здесь эти офтальмологи?
10: Ну, я до сих пор не могу связаться.
11: Сейчас я тебя свяжу, обсмеешься. Вот, то на конкурс The Elegance of America я их вижу, то на детройтском автосалоне, то еще, ну, ненавязчиво так, типа мы спонсоры, да? А ты воспринимаешь их как спонсоров. И тут ты вдруг натыкаешься на информацию, что они организаторы. Организаторы, надо пойти. Ну, вылавливаю я это в очень странном месте, опять-таки. Это не публично.
10: Тем эффектнее, я представляю, сюрприз для тебя был.
11: Вот это сюрпризом вот. Для меня было то, кого они делали человеком года и награждали. Серджио Пенинфорино, Нучо Бертоне в 94 году. Ничего тогда. Бруно Сакко в 97-м. Джордж Волкер. Джуджара, Чак Джордан, между прочим, Марчелло Гандини в 2007 году, Вальтер де Сильва.
10: Походу, половина офтальмологов итальянцы, да?
11: Особенно Джуджара, Бертоне и Пенинфорино, да. Питер Шрайер наш любимый, Леонардо Фиараванти, понимаешь? Гордон Мюррей. Ну, имена чувствуешь, да?
10: И как у них со зрением?
11: Ну, видимо, хорошо. Они все, это все победители вот этих вот лет. Ну, а, кстати, Сид Мид в 2017 году был человеком года. Крис Бенгл. Вот, то есть, вот, понимаешь, вот кто такие вот люди. Короче, фордовская усадьба, институт офтальмологии, где связь. Дело в том, что клиника Форд, клиника, она огромная просто гигантская. И в нее входит этот институт. это собственность компании Ford.
10: То есть так все просто связалось, я понял.
11: Ага, ага, да.
10: Ну, то есть, так как я и сказал, в Детройте все равно так или иначе все связано с автомобилями, даже офтальмологией.
11: Да.
10: И что из себя представляло это мероприятие? То есть ты заходишь, у тебя висит табличка со шрифтами для проверки зрения, примерно так, да?
11: Со шрифтами. Я бы даже сказал, что это ценник на вход не является шрифтом. Ты закрываешь глаза на это все.
10: Ну, то есть там понятно, что это усадьба.
11: Ну, сначала ты не воспринимаешь это как усадьба. Ну, ты видишь адрес, это Ford House у тебя. Да, заходишь, значит, и тут перед тобой открывается гигантская лужайка. Ну, гигантская. То есть я бы сказал так, в чем проще померить? В футбольных полях, ну, их там, наверное, ну, штуки 4.
10: Такой себе бэк-ярд.
11: Это да, это... Ну, нет, это фронт-ярд. Это фронт-ярд. Про бэк-ярд не надо, про бэк-ярд лучше не говорить.
10: Окей, окей.
11: Там я, естественно, тоже побывал. Да, так на этой совершенно милой лужайке газон такой выстрижен. Это не гольф-поле, понимаешь? Это просто лужайка. Идеально выстриженная, ровненькая.
10: Что же там выстрижено?
11: И тут ты, как бы это литературно выразиться...
10: Ты в легком удивлении.
11: Нет, просто первое, на что я наткнулся, это была очень знакомая мне машина. Когда ты встречаешь Делае 39-го года, этот Type 165 Roadster. Причем вопрос, так, стоп, я же ее уже... Это же уникальная машина, они же в единичном экземпляре в мире. Где-то я это видел. Подходишь, так это Patterson Museum из Лос-Анджелеса. То есть сюда, на эту выставку, музей Patterson привез машину. Ну, я ее там и видел. Просто одно дело, когда машина стоит в запаснике, чем я ее видел в запаснике. А вот, а тут она на лужайке, вот перед тобой, вот вся открытая, блестит, в идеальном состоянии. Это такой арт-деко, арт-деко, да? Высшая точка автомобильного арт-деко. На заднем плане у тебя стоит корвет CX, который на Детройтском автошоу был представлен просто как концепт будущего. Там он стоял на подиуме, да, в свете прожекторов, к нему нельзя было подойти. А тут он стоит у тебя под ногами, то, что называется. Ну, у него высота там метр, да. Вот, и ты можешь к нему подойти, обойти его со всех сторон, внутрь заглянуть, посмотреть, как оно происходит. Но хуже другое. Хуже того, что за ним стоит спортивная версия его, уже гоночная версия фактически. Причем с открытым кокпитом, там же этот, вверх эта кабина поднимается так эффектно. Ты подходишь, видишь всю эту начинку. Ну, она впечатляет. С точки зрения дизайна, она, конечно, вот, снимаю шляпу. Потом ты поворачиваешься. Ты не можешь не поворачиваться, потому что ты уже крутишься, как не знаю кто.
10: Не знаю, я бы уже упал просто. У меня бы уже слишком сильное головокружение.
11: И тут ты, значит, посмотрите налево, посмотрите направо. Ну, направо смотреть, это было глаза зажмурить. Packard Imperial 1917 года. А вот так вот вам. Причем в идеальном состоянии. Машина удивительно красивая. Ну, не знаю, но она настолько элегантная. Вроде коробка коробкой. Причем вот эти вот подходы с объединением фар в одно целое. Я имею в виду фары и подфарник, да, они в одном блоке. Вот эти вот линии, которые, ну, они же все-таки брали с этих, с бричек, с карет.
10: И колеса соответствующие.
11: Да. Ну, она настолько красивая, и там так все интересно сделано. Это двойное лобовое стекло, которое можно приоткрывать, ну, по горизонтали, которое. Ну, просто...
10: Аэродинамика сумасшедшая.
11: Да, аэродинамика кирпича, не надо. Я понял, куда ты клонишь.
10: Ну, с теми скоростями, конечно.
11: Так, дело в том, что вот это тот... момент, когда ты понимаешь, что ты так хочешь сесть за руль этой машины и поехать. Просто не-не. А вот на ценники лучше не смотреть. Лучше, чтобы у тебя зрения не было.
10: Я не понял, это выставка или это выставка-продажа?
11: Не-не-не, это выставка, но заходишь в интернет и находишь. Там ничего, там вообще ничего лишнего, вообще никакой лишней информации нет. Я приблизительно скажу, как это все информируется. Указывается машина и год, владелец и где он живет. Вот владелец этого Packard, Терри Коул, Вейланд, штат Мичиган. Все, больше ничего нету. Ничего. И вот, значит, ты пытаешься прикрыть глаза, которые у тебя на лбу. И за вот этим Packard'ом ты видишь полтора десятка дюзенбергов.
10: Сколько?
11: Полтора десятка где-то.
10: Я понял тайный умысел организаторов этой выставки. Когда люди выходят оттуда с такими глазами, которые нужно срочно потом лечить.
11: Нет, просто вот линия вот справа, это были просто выставлены дюзенберги. Это у них вот такая фишка была в этом году, да? Вот начиная там, допустим, с Model J, ну, естественно, куда там, да еще и это самое, обязательно с кузовом каким-то вот таким фельдиперсовым. Вейман, Сент-Клауд. Там не было ни одного, как это сказать, стандартного Дюзенберга. Вообще ни одного. То есть они все были с каким-то особенным кузовом. Не зная тонкостей, ты можешь сказать, это одна машина, это другая, это разные машины стоят, 5 разных машин. Подходишь, они все Model J.
10: Кузовные ателье разные. Совершенно.
11: Разные кузовщики. По всей вероятности, они периодически приглашали кузовщиков к себе. Потому что машина собирается на месте, да, а кузовщик приходит и вносит
10: свое видение.
11: Вот. А это, например, музей Обурн Корн Дюзенберг, который в Обурне в Индиане, он тоже машину привез. Она такая ярко-зеленая. Это тоже Model J, только она сделана Murphy Convertible Sedan. Convertible Sedan. Сочетание. Ну, вот так они тогда решили назвать. Так Convertible или Sedan? Ну,
10: это не седан в современном понимании этого слова.
11: Ну, да.
10: Но цвет сногсшибательный. Я вот сейчас открыл фотографию.
11: Да, это все очень неожиданно. Я не вдаюсь в подробности салонов, интерьеров этих машин.
10: Все по-богатому.
11: Но если Ford T стоил $500, а эта машина стоила 5000.
10: Угу. Такие разбросы.
11: То есть понятно, что внутри.
10: Да.
11: Каждый миллиметр квадратный просто идеально отработан. Вот эти дигитальные приборы, они меня давно поражали в этих машинах. То есть не стрелочки спидометров и тахометров, а именно циферки в окошечке, которые.
10: Знаешь, когда говорят... цифровым прибором 100 лет в обед. То это как
11: да,
10: раз.
11: Именно так. 100 лет в прямом смысле слова. Да, и значит, вот ты идешь, разглядываешь всю эту красоту, охаешь, ахаешь, хватаешься за сердце. О, офтальмолог, психиатр и
10: кардиолог.
11: Кардиолог. Да. И вот, значит, ты так чувствуешь, спинным мозгом чую. Что-то там есть сзади. Поворачиваешься, а там стоят концепты.
10: Ну, мы говорим о концептах прошлых лет.
11: Да, тут тема была конец 80-х. Они же, все эти шоу, они тематические. Вот у тебя линейка Дюзенбергов, а вот у тебя концепты конца 80-х. Ты что, первый раз встречаешь этот Pontiac Stinger концепт?
10: Я встречаю его только с твоих слов.
11: Ну ладно, на фотографиях ты что, раньше его не видел? Концепт 89-го года. И тут, значит, он стоит. Ну ладно, я его раньше тоже видел, именно концепт. Посмотри внимательно на фотографию. Стульчик, видишь, возле машины стоит. Это начинка сидения. Ну, поскольку это автомобильчик для активного отдыха, приезжаешь на природу, вынимаешь серединку сидения, открываешь ножички и садишься, знаю, с видом на океан, допустим.
10: Это очень концептуально.
11: Ну, правда, очень эффектно. Вот четырехместная маленькая машинка, вся открытая.
10: А у него не существует верха вообще?
11: Нигде не видел. Вот они как показали этот концепт. Вот он же в чистом виде концепт. Там еще, извините, Ford 49 концепт стоит. Правда, он 2001 года. Ну, он будет так чуть в стороне, да. Но весь фокус в том, что это такой, ну, очень элегантный. Ну, реально очень элегантный. Красивая машина. Это что же Камила Парда делала?
10: После Форда у нас и Кадиллак. Вот
11: я... О, ну, никогда не любил этот концепт, никогда он мне не нравился. Это ты про этот Слайтер 89-го года. Танк на колесах. Больше всего в этом концепте меня огорчало, что шеф-дизайнером GM в тот момент был Чак Джордан. Ну, как можно было такое сделать?
10: Тогда это, может, было красиво.
11: Там больше технических решений очень интересных, и они обкатывали именно технические решения.
10: Ну, я помню, там V12, вот это вот все.
11: Да. А внешний вид автомобиля, ну, хорошо, давайте мы прикроем передние колеса. А как они будут поворачиваться? А зачем?
10: Это не наши проблемы.
11: Да, зачем, да. Причем машина довольно-таки ракурсная, то есть... Ты смотришь в 3/4, ты не видишь задней части ее, этой форточки задней. Ну, грубая штуковина. А вот в 3/4 ее не видно. Смотришь, такой седан, ну, вроде ничего, даже элегантный. Правда, почему-то с прикрытыми глазами. Потому что вот эти узенькие фарки, знаешь, гигантский Кадиллак, узенькие горизонтальные фарки, да, они еще и затемненные. То есть самое главное, что у тебя торчит, это решетка радиатора. Ну, сейчас очень большие решетки радиаторов делают. Ребята, посмотрите, что делали 30 лет тому назад.
10: А вот я рассмотрел эту форточку на другой фотографии с Бьюиком. Как раз видно ракурс на форточку.
11: Да, это такой этот вид из блиндажа. Вот. Хотя, опять-таки, задняя часть довольно элегантно выглядит. Я имею в виду крышка багажника, вот эти фары. А вот этот
10: Бьюик мне нравится.
11: Люцерн, да, 88-й год. Много чего было интересного в этом Бьюике. Ну, например, на каждое сиденье там такое количество кнопочек, как бы это мягко сказать... На вопрос, какую часть тела вам пощекотать? Ой, пощекочите мне.
10: Пощекотайте, да.
11: Там так. 4 кнопочки на всякие там утеплители, массажи, отдельное включение наушников, температурные на каждое сиденье в отдельности. Регулировка температуры, отдельное радио на каждое сиденье.
10: Такой подход, как в самолете.
11: Да, приблизительно так. Ну, он, кстати, не маленький, как ты понимаешь, этот Бьюик. Да, так стоял там Ягуар XK120 под кличкой Black Cat, который приехал из Нью-Джерси. Ну, машина на самом деле, насколько я понимаю, их там было, может быть, 2-3 штуки сделано. Она чисто гоночная, потому что вот этот кокпит...
10: Циферка 50.
11: Да. То есть машина одноместная, как ты это видишь. То есть понятно, что она сделана исключительно для гонок. И над водителем такой фонарь.
10: Пузырь.
11: Пузырь, да. Просто авиационный пузырь. Ну, на планерах такого типа стоят в основном. Да.
10: Хорошенько в макушку припекает, если ты без шлема.
11: Ну, туда без шлема никто не садится. Там шлем, кстати говоря, лежал его, видимо, оригинальный. Там внизу. Там внутри еще металлическая такая деталь, из которой у тебя торчит только голова. Ну, он открывается вправо, да, в пассажирскую сторону это открывается. Потом вправо же открывается металлическая деталь, которая накрывает тебе плечи. Ты все это поднимаешь, открываешь дверь, садишься в машину, закрываешь дверь. Потом закрываешь эту металлическую деталь. Да, у тебя торчит только голова, потому что руль под ней.
10: А кокпит ты уже не можешь закрыть, кто-то еще должен закрывать.
11: Это кто-то закрывает, фиксирует его. И мне было интересно, а дышать мы будем чем?
10: Выхлопными газами.
11: Ничего подобного, я нашел воздуховоды. Вот,
10: любопытный Евгений.
11: Нашел, значит, продуваемое, причем продуваемое очень интересно. С двух сторон это пространство, слева-справа продуваемое. Но очень хитро сделано, чтобы не было прямого потока. Вход воздуха есть, внутри там он через какие-то конструкции проходит. Попадает в салон, но не прямым, в скорости гоночной машины все-таки, чтобы прямой поток тебе не мешал. Очень интересное решение. XK120 знают многие.
10: Но без кокпита.
11: Но вот это гоночное, этот кокпит, этот фонарь настолько органично все. Просто на удивление органично.
10: Красиво. Ну, там еще много было с кокпитами автомобилей. Тот же Buick, Wildcat.
11: Ой, да. Мы как-то проскочили мимо этого Pontiac, кстати говоря.
10: Pontiac с кокпитом, да.
11: Да, это, кстати, та же тема. Абсолютно, ты абсолютно прав. Просто этот Buick, это все-таки 85-й год.
10: Внучок.
11: Да, причем не первый раз я его вижу. И если ты помнишь, видел я его прямо с автором.
10: Все автомобили, о которых вот ты рассказываешь сегодня, они достаточно уникальны и неповторимы и так далее и тому подобное. Прежде чем ты расскажешь о самой машине за этот день, хочется понять, это конкурс, там есть какие-то победители, как это все происходит, или это просто как выставка? Вот что...
11: Нет, там есть лауреаты, там уже на подиум выезжали машины. А, кстати, не помню, я отправлял тебе фотографию, по-моему, да, отправлял этот коул такой очень интересный, с этими клюшками для гольфа торчащими.
10: Такая себе тележка для гольфа получилась.
11: Да, и синенькая такая розочка синенькая.
10: Это розочка победителя, я понял.
11: Да, лауреата, по крайней мере. Вот, да, так вот, на бэк-ярде, о котором ты вспоминал, фордовского дома, там стоял гигантский шатер, и вход туда был перекрыт. Вот это называется между собой. А шатер там стоял, ну, как бы это, не маленьких размеров. Причем там явно, правда, там так вкусно пахло. И такой завораживающий звон фужеров был.
10: Окей, так кто же лучший, по твоему мнению?
11: На такой выставке не может быть фаворита. Хорошо, Jaguar XK120. А нет, Дюзенберги.
10: Я понял, у тебя глаза в разные стороны. Тебе как офтальмологам нужно.
11: Да. Ну вот как-то так. Вот такое вот мероприятие, вот под таким ракурсом.
10: Так или иначе побеждают офтальмологи, я понял. Очередь к психиатру все равно стоит взять номерочек, на всякий случай. Ладно, спасибо, Женя, все-таки ты повеселил.
11: Да, пожалуйста.
10: И удивил, и повеселил, и вообще ты молодец. Очень рады тебя всегда слышать. Делись с нами еще.
11: Спасибо взаимно.
10: До скорых встреч в эфире. Всем хороших и спокойных дорог.
11: Да, согласен. Абсолютно. Пока-пока.
10: Пока.
3: Первое радио. Всегда с тобой. Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен-Цви 23. Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246. Работаем в субботу.
1: У меня обнаружили рак. Благодаря Махаль я получила 271 тысячу от страховых компаний. Махаль!
6: нам важен результат.
12: Звездочка 96-24. Результат индивидуально. Озвучен актером. Услуга не юридическая. Основана на реальном случае.
13: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
14: Оболонь. Без него не начнут.
15: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
16: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
17: Реклама.
8: Первое радио. Всегда с тобой.

подходит к завершению и этот час. Будем переходить в новый, конечно же, вместе. Ну и в 11.00 мы услышим выпуск новостей и узнаем, что же изменилось за это время в Израиле и мире. Оставайтесь с нами на волне Первого радио 89.1 FM в это субботнее утро 27 июня.

0: Первое радио. Всегда проголосуй.
1: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
2: www.891fm.co.il.
3: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
2: «Хит по радио».
1: На Первом радио.
2: Реклама.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
10: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
11: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
12: Месяц здоровых улыбок в клиниках доктора Бангива. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались! 50%! Но только до конца месяца! А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
13: Мебель ДАКС. Ришон Лицеон, Лещанский 3.
14: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
2: Реклама. Новости.
16: Нетаньяху прокомментировал соглашение между Израилем и Ливаном. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху накануне вечером прокомментировал соглашение, подписанное между Израилем и Ливаном в Вашингтоне, и заявил, переговоры были затяжными, сегодня они принесли плоды. По его словам, самое главное то, что Израиль остается в зоне безопасности на юге Ливана. Это большое достижение, и мы сохраним его до тех пор, пока Хизбалла не будет разоружена, пока существует опасность для Израиля. Это также сильный удар по Ирану. Фактически, Израиль, Ливан и Соединенные Штаты говорят ему, это не ваше дело. Еще один момент, то, что мы позволяем ливанской армии организовать для занятия территорий. Мы создаем две пилотные зоны, обе по рекомендации ЦАЛЯ. Тем временем глава регионального совета Маты Ашер и председатель форума линии противостояния Моше Давидович заявил на фоне подписания соглашения между Ливаном и Израилем. «Наряду с надеждой на политическое урегулирование наш долг твердо стоять на земле. Оставление Цааля на оборонительном рубеже критически важно, однако пока Хизбалла находится на территории и нет сильного многонационального контингента из различных стран, который бы обеспечивал демилитаризацию, угроза атаки по-прежнему сохраняется. Проверка этого соглашения будет проходить не на бумаге в Вашингтоне, а на практике в виде реальной безопасности жителей линии противостояния». Поиски двух подозреваемых, замеченных в поселении Бейт-Арие в Самарии, все еще продолжаются. Около 4 часов утра местный житель заметил двух человек в масках. Силы Цааля были подняты по тревоге, и начались поиски подозреваемых. Однако до сих пор подозреваемые все еще не задержаны. Историческое здание больницы Бекур-Холим на улице Анавим в Иерусалиме сменит свое назначение. Муниципальный комитет по распределению площадей одобрил передачу объекта под школу для учениц хасидской общины Слоним. Решение направлено на утверждение в городской совет, о чем сообщает Иерушалаим Ахариди. Это решение вызвало резкую критику. В Совете по сохранению объектов наследия Израиля этот шаг назвали исторической несправедливостью и секторальным использованием общественной собственности. А заместитель мэра Иерусалима Йоси Хавилио заявил, что ультраортодоксальные заведения должны открываться внутри их собственных кварталов, а не в самом центре города. В свою очередь, мэрия Иерусалима пояснила, что частное здание арендовано из-за острой нехватки учебных мест в районе, а все юридические проверки подтвердили законность такого использования. Власти пообещали зафиксировать статус здания как памятник архитектуры в договоре с религиозной организацией. 45-летний гражданин Австралии Саймон Керман был задержан в Таиланде по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело со следами жестокого насилия было найдено в чемодане. Об этом сообщили местные СМИ, добавив, что мужчина был задержан на основании записей камеры видеонаблюдения, зафиксировавших, как в Паттайе он заходил в отель вместе с жертвой. Через несколько часов он вышел из гостиницы один с большим черным чемоданом, который позже был обнаружен возле железнодорожных путей примерно в 10 минутах езды от отеля, где он остановился. Керман подозревается в убийстве, преступлении, которое в Таиланде карается пожизненным заключением или смертной казнью. Официальное число погибших в результате двух мощных землетрясений, произошедших в Венесуэле, превысило 920 человек. Число жертв продолжает быстро расти по мере разбора завалов. По официальным данным, пострадали более 4500 человек. Глава Центра гуманитарной помощи ООН Том Флетчер сообщил, что на данный момент пропавшими без вести числится более 50 тысяч человек. Под обломками рухнувших зданий все еще заблокированы сотни и тысячи людей. Напомним, в ночь на среду произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2, а через 39 секунд произошел новый подземный толчок – землетрясение магнитудой 7,5, которое, по данным геологической службы США, стало самым мощным в Венесуэле с 1900 года. Тогда у берегов страны произошло землетрясение Сан-Нарцисо магнитудой 7,7. Эпицентры находились примерно в 5 километрах друг от друга, а неподалеку от города Моро на Карибском побережье Венесуэлы, примерно в 160 километрах к западу от Каракаса. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны ожидается обычная для сезона погода – жарко, слабый ветер. В Иерусалиме, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Ашдоде 30 градусов, в Хайфе – 27, на Голландских высотах – 32, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет – 33, на побережье Мертвого моря – 37, в Эйлате – 40. Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн от 50 до 120 сантиметров. Это были новости. За развитием событий следите в следующих выпусках.
17: Первое радио. Всегда с тобой.

Вот таким вот образом вместе с Чумбаламбой мы с вами открываем очередной час с 11.08 в стране. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. И хочу вам напомнить, дорогие друзья, что с часу до двух вас будет ожидать программа «Нерабочий полдень». Именно в этой программе вы можете заказывать любимые композиции, ну и, конечно же, поздравлять друг друга, передавать приветы и тому подобное. Ну, вы знаете, как это у нас делается, не правда ли? А если не знаете, ну что ж, подключайтесь и будем с вами рассуждать. А прямо сейчас будем слушать музыку и только музыку. Потому что что? Потому что мы музыкальная радиостанция. Ну а в 11.30 состоится повтор рубрики «Дикие и домашние» от Кристины Кипнес, если вы пропустили ее в понедельник. Да, Кристина в своей рубрике рассказывает про каких-то интересных зверушек. Кто же сегодня у нас будет, а я не скажу. Будете ожидать, будет для вас сюрпризом. Ну что, давайте приступать к прослушиванию композиции. Погнали!

0: Ваша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
1: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
2: Жаркое лето в Центркар.
3: Центркар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
2: Центркар Азур.
4: Реклама.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама. Оболонь. Без него не начнут.
2: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
1: Мантис.

0: Ну что ж, пришло время нам с вами услышать рубрику «Дикие и домашние». Как и обещала, 11:31. Правда, но извините, на минутку позже начнем, ничего страшного не случится. Итак, о ком же сегодня Кристина Кипнис нам расскажет? Давайте узнаем.
1: «Дикие и домашние».
2: Здрасте-мордасте, это «Дикие и домашние». Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по миру природы, где каждое создание скрывает свои маленькие, но невероятные секреты. Готовы удивляться? Тогда давайте начнем. И сегодня мы отправимся в мир летучих мышей. Летучие мыши – это единственные млекопитающие, которые умеют по-настоящему летать. Они живут почти по всему миру, ведут преимущественно ночной образ жизни и помогают природе, уничтожая насекомых и опыляя растения. Некоторые летучие мыши усыновляют осиротевших детенышей, других самок, и заботятся о них, как о своих. Есть виды, которые делятся едой с голодными соседями. Если мышь не смогла добыть пищу, ее могут накормить сородичи. Летучие мыши – вампиры, умеют узнавать друг друга по голосу и запоминают друзей на долгие годы. Самая маленькая летучая мышь весит меньше 2-рублевой монеты – около 2 граммов. Некоторые виды способны развивать скорость свыше 160 км в час, что делает их одними из самых быстрых животных на Земле. Летучие мыши могут использовать свои крылья как одеяло и полностью укутываться в них во время сна.
3: Круто!

0: У отдельных видов язык длиннее тела. Он помогает добывать нектар из очень глубоких цветов. Матери находят своего детеныша среди тысячи других малышей по голосу и запаху. Колонии летучих мышей могут насчитывать миллионы особей и считаются одними из крупнейших скоплений млекопитающих в мире. Некоторые летучие мыши умеют плавать и при необходимости довольно уверенно держаться на воде. В следующей рубрике вас ждет еще больше захватывающих фактов о наших пушистых, пернатых и чешуйчатых друзьях. С вами была Кристина Кипнис. Берегите животных, и они ответят вам взаимной любовью и преданностью.
1: Дети и домашние. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.
1: Включайте город диско.
2: Реклама.
3: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицеон. Звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
12: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
13: Мебель ДАКС. Решен Лицеон, Лещанский 3.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.
14: Первое радио. Всегда с тобой.

Завершаем и этот час, а точнее завершаем утро субботнее. Будем переходить в день, да, уже совсем близко 12-часовая отметка. Ну а вы знаете, что происходит с часу до двух? Да, конечно же, программа «Нерабочий полдень», но о ней еще успеем поговорить в свое время. Оставайтесь с нами на волне Первого радио 89.1 FM в этот прекрасный день. Или еще утро? 4 минуты утра еще есть. Ура!

0: всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Еще ниже.
8: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

Невероятная Леона Льюис открывает этот час. Всех приветствую на волне Первого радио 89.1 FM. Полдень в Израиле, а точнее 12.04. А на календаре у нас 27 июня. Да, совсем скоро этот месяц завершится. Осталось всего ничего, казалось бы. Да, вот смотрю, во вторник, 30 число, будет последний день месяца. Ну что, дорогие мои, готовимся. К чему мы готовимся? К программе «Нерабочий полдень», которая состоится ровно через час, конечно же. И поэтому уже можете присылать на наш WhatsApp свои пожелания по композициям, которые захотите услышать. Итак, 054-2070-800 – это номер нашего WhatsApp, куда будут приходить ваши сообщения. Ну а этот час мы посвятим, конечно же, музыке. А чему же еще вы думали? И прямо сейчас послушаем, давайте, композицию «SOS» от Рианы. Погнали! Погнали!

つの音の響く限りのリンゴ外へ行く蜜に破られて行く。

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: По субботам и праздникам.
5: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
4: В 13.00.
5: Сделай выходной свой интересней.
4: Программа поздравлений.
5: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
4: В нерабочий полдень.
5: Закажи, ты, а споем все вместе.
4: На Первом радио.
3: Реклама.
6: Привет. Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
7: Все просто. City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц. Мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте City Wash COIL. Работаем до 9 вечера.
8: Оболонь. Без него не начнут.
9: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
10: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
11: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
12: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
3: Реклама.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

Ну что же, полчаса до программы «Нерабочий полдень». Ну, я предлагаю вам уже прислать свои заявочки, то, что вы захотите послушать в следующем часе. 054-2070-800 – это номер нашего WhatsApp. Именно сюда приходят ваши сообщения. Ну, а мы слушаем композицию от «Гостя из будущего».

0: радио. Всегда с тобой. Карта.
1: Помогите мне, я хочу узнать все.
2: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
3: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
2: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
3: И он меня до сих пор любит?
1: И что мне делать? Вы мне сможете помочь?
0: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Кипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777. Реклама.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
10: Работаем в субботу.
11: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
12: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
13: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама. Первое радио. Всегда с тобой.

Ну что ж, подходит к завершению этот час. Будем переходить в новый, в нерабочий полдень. Ну а через 5 минуточек услышим также выпуск новостей. Узнаем, что же происходит в Израиле и мире. Вижу все ваши заявочки. Не волнуйтесь, все успеем, все обязательно поставим. Но это уже в следующем часе. А сейчас давайте послушаем Gossip от Tom Morello и группы Måneskin.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Внимание! В клиниках доктора Бангиева скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались, 50%, но только до конца месяца. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
4: Мебель ДАКС. Ришон ле Цион, Лещанский 3. Жаркое лето в Center Car.
5: Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц.
4: Center Car Azur.
5: Дерех Ашива 9.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.
12: Первое радио. Новости.
13: МИД Ирана назвал авиаудары ВВС США прямым нарушением меморандума. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министерство иностранных дел Ирана назвало авиаудары ВВС США по объектам берегового наблюдения на юге страны прямым нарушением меморандума о взаимопонимании. Тегеран также обвинил Израиль в атаке на Ливан, якобы осуществленной в координации с США, назвав это еще одним нарушением соглашения. Иранское внешнеполитическое ведомство призвало страны Персидского залива соблюдать добрососедские отношения и предупредило, что любая помощь США или предоставление территории для агрессии против Ирана повлечет за собой нежелательные последствия. В МИД подчеркнули, что Иран имеет законное право на самооборону и продолжит атаковать американские объекты на этом основании. После заявления Ирана о нападении на американские военные позиции в Персидском заливе, Министерство иностранных дел Бахрейна заявило, что атаки были совершены на территории страны и осудило их. Это вопиющее нарушение суверенитета Бахрейна и угрозу безопасности его граждан и жителей. Бахрейн оставляет за собой полное право защищать свой суверенитет. В заявлении также утверждалось, что нападения иранского режима, совершенные в то время, когда предпринимаются региональные и международные усилия по снижению эскалации, возлагают всю ответственность за подрыв мирных усилий на Тегеран. Мир нельзя построить путем запугивания, говорится в заявлении Бахрейна. После тревоги, прозвучавшей минувшей ночью в поселении Бейт-Арье из-за возможного проникновения террористов, силы ЦАЛя провели в этом районе масштабные поиски подозреваемых. В ходе поисков, продолжавшихся более 5 часов, подозреваемые обнаружены не были. Инцидент исчерпан, угроза безопасности отсутствует. По данным информационного портала «Вести», источник в администрации исламского вакфа в Хевроне заявил, что еврейские поселенцы в сопровождении сил ЦАЛя ворвались рано утром в мечеть Аль-Рас на юге Хеврона, повесили флаги внутри мечети и включили песни через громкоговорители. По словам источника, после согласования с представителями израильской гражданской администрации, поселенцы покинули место, и мечеть была вновь открыта для регулярных молитв. Полиция города Меканиксвилл, штат Вирджиния, США, подозревает 64-летнюю Эми Стедман в том, что она отравила 5 членов своей семьи, после чего покончила с собой. Тела пожилой женщины, ее 44-летней дочери Сары Майерс и 4 внуков в возрасте от 10 до 13 лет были обнаружены в их доме. На месте преступления следователи нашли предсмертную записку Стедман и большое количество лекарств. На данном этапе полиция считает ее единственной подозреваемой, однако проверяется версия, могла ли мать детей содействовать преступлению. Выяснилось, что убийство произошло всего за несколько дней до того, как дети должны были впервые за 7 лет встретиться со своим отцом Брейди Харманом. Все эти годы мужчина вел изнурительную судебную тяжбу за опеку. По решению суда дети должны были прилететь к нему в Юту уже 1 июля на 2 месяца. Однако, судя по всему, бывшая теща решила отравить внуков, чтобы не отдавать их отцу. Расследование дела продолжается. Украинские военные минувшей ночью нанесли удар ракетами FP-5 «Фламинго» по предприятию «Титан-баррикады» в Волгограде, о чем заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, был атакован большой промышленный комплекс, где производятся артиллерийские системы и специальная военная техника, в частности, элементы пусковых ракетных установок. Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории завода, утверждает Зеленский. Совладелец и главный конструктор оборонной компании «Firepoint», производящий ракеты «Фламинго» Денис Штиллерман, написал в соцсети X. Волгоград встречает сезонную миграцию «Фламинго» из Украины. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утверждает, что силы Минобороны России отразили атаку высокоскоростных воздушных целей. При этом повреждения получило одно промышленное предприятие в Волгограде. Ранения получили 10 человек, их госпитализировали. Возникшие пожары потушили. Жилые дома повреждений не получили. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны ожидается обычная для сезона погода – жарко, слабый ветер. В Иерусалиме и в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Дуде 30 градусов, в Хайфе 27, на Голландских высотах 32, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 33, на побережье Мертвого моря 37, в Эйлате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 50 до 120 сантиметров. Это были новости. Далее программа «В нерабочий полдень» с Алиной Дарк.
10: По субботам и праздникам.
14: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
10: В 13:00.
14: Сделай выходной свой интересней.
10: Программа поздравлений.
14: Закажи, закажи, закажи, закажи песню.
10: В нерабочий полдень.
14: Закажи, ты, а споем все вместе.
10: На Первом радио.

Вот и начинается программа «Нерабочий полдень» на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. Ну что, дорогие друзья, да, наступил тот самый час этой недели, когда вы можете заказывать свои любимые композиции, но давайте будем держать себя в руках, потому что, например, я уже вижу заявки на супертяжелый рок, не могу я супертяжелый рок какой-то ставить в эфире, но то, что смогу, то поставлю. Итак, приступая к вашим сообщениям, которые приходят на наш WhatsApp 054-2070-800. Ольга написала, как всегда, Ольга у нас первая. Алина, добрый день. Включи, пожалуйста, песню «Настоящий полковник» в исполнении Аллы Пугачевой, конечно же. Давайте послушаем, Ольга, для вас.

настоящий полковник. Приглашал он меня в ресторан, коньяком, правда, за мой счет угощал. Обещал Монте-Карло и Варну. Ой, и жениться, представляешь, обещал. Так вот под этой личиной скрывался, блин, уголовник. Ну, в жизни, понимаешь, не скажешь, какой был мужчина. Ну, настоящий полковник.

Ну что, продолжим наше музыкально-развлекательное путешествие следующим сообщением. Хочу включить песню для моего папы, Алексей из города Хариш. У него сегодня день рождения. Самых лучших пожеланий ему. Поздравляю с днем рождения. Да, действительно, самых-самых замечательных и светлых пожеланий вам. Ну а эта композиция специально для вас, Алексей.

Да, действительно, очень интересная композиция. Мне понравилась. Надеюсь, вам тоже. Следующее сообщение читаю. Здравствуйте. Хотелось бы немножко встряхнуть эфир. Поставьте, пожалуйста, Linkin Park, I'm from the bottom. Спасибо. Значит так, песня немножко жестче, чем периодически звучат на нашей волне. Поэтому 3 минутки можете и потерпеть. Итак, для вас специально давайте встряхнем эфир, действительно.

0: Нерабочий полдень.
1: Реклама.
2: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Alta Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
5: Друзья, в клиниках доктора Бангиева действует беспрецедентная акция. Минус 50% на имплантацию и циркониевые коронки. А еще бесплатная консультация с рентгеном и КТ. Звоните. Звездочка 9442 прямо сейчас.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Еще ниже.
10: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Мебель ДАКС. Решен лицеон Лещанский 3.
14: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
1: Реклама.
0: Нерабочий полдень.
15: Программа «Нерабочий полдень» продолжается. Читаю ваши сообщения, которые приходят на наш WhatsApp 054-2070-800. Добрый день, мы, друзья Александра из Ашдода, хотим поздравить с днем рождения сегодня и пожелать всех благ и здоровья с песней «Молодость моя Белоруссия». Спасибо! Итак, Александр, поздравляем вас с днем рождения до 120, но эта песня для вас.

Ну что, дорогие друзья, давайте продолжать, потому что хочется успеть как можно больше заявочек выполнить. Следующее сообщение читаю. Привет, Алина, всем бойцам нашей страны, всем братишкам-сослуживцам. Леха хочет подарить музыкальный суперхит классной группы Modern Talking с Brother Louie, будет клево. Ам Израиль Хай, всегда кайф никто не отменял. Да, действительно, Леха, спасибо большое за ваши такие классные слова. А теперь давайте слушать.

читаю следующее сообщение. Прошу поздравить моего сынулю Алексея с 46-летием, пожелать здоровья, удачи и благополучия, творческих успехов и личных успехов в жизни. Спасибо от мамы Иры. Алексей, поздравляю вас с днем рождения. Ну и композицию попросили с днем рождения, конечно же. Давайте послушаем для вас.

продолжаем этот день на волне Первого радио 89.1 FM. Итак, следующую заявочку читаю. Кто нам написал? Добрый день, Алина. У меня есть песня, которая прилипла ко мне как банный лист. Песня, может быть, не формат для Первого радио, но раз уж сегодня программа по заявкам, то хочу поделиться этим банным листом с другими. Песня называется «I really want to stay at your house». Песня из аниме «Киберпанк. Бегущий по краю». Моя супруга обещала посмотреть ее вместе со мной, но пока не получается. А что, собственно говоря, мешает? Ну ладно, давайте. Эта композиция специально для вас.

Господи, как же нам сегодня все успеть? Прям не знаю. Итак, следующее сообщение у нас от Яна. Привет всем, желаю удачи в ночь с понедельника на вторник Голландии против Марокко в 1/16 финала Мундиаля. Алина, поставь, пожалуйста, голландский хит всех времен. No limits to unlimited. Конечно, поставлю, Ян, специально для вас. Погнали.

0: Рабочий полдень на Первом радио.
1: Голосуем на 101-м километре.
2: Лучшие песни выбираем на сайте Первого радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
2: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери Орель абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Центр Кар с вами всегда и в любой ситуации. Азур Дере Хашива 9.
5: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
6: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
1: Реклама.
7: Нерабочий полдень на Первом радио.

Так, смотрим, что у нас на очереди. Ну, господи, столько заявок, я даже не знаю, не успеем мы сегодня все абсолютно. Можете включить, пожалуйста, песню Оливер Три, любую песню в честь его памяти. Давайте послушаем, хорошо, почему бы и нет. Я еще раз повторяю, если вы хотите, чтобы ваши заявки однозначно прозвучали, старайтесь ближе к началу программы их написать, потому что очень много заявок, я все просто физически обработать, скорее всего, не успею.

Читаю следующую заявочку. Алина, добрый день. Всем шаббат шалом. Нужна ваша поддержка. Переезжаем уже четвертый день. Все, кто прошел через это, вы молодцы. Первым делом сделали ваши голоса на радио. Еще немного прорвемся. Океан Эльзы, я не сдамся без боя. Всем позитива, мира и любви. Мужа целую за терпение. Алена, Алекс. Да, действительно, переезд — это всегда. Это всегда очень сложно. Я же вам желаю силы. Давайте, держитесь. Ну, а эта композиция, надеюсь, вас замотивирует.

Пишет нам Юпитер. Привет, Первое радио. В этот прекрасный субботний полдень хочется чего-то по-настоящему качественного и душевного. Суббота просто создана для хорошей музыки, потому мой выбор сегодня — британцы Travis и их культовый трек Closer, то бишь ближе. Этот коллектив делает очень красивую меланхоличную музыку, и после их песни люди действительно становятся ближе душевно, а главное — искреннее, потому что очень важно ценить тех, кто рядом, несмотря ни на что. Слушаем и наслаждаемся песней Closer в программе «По заявкам» в нерабочий полдень с Алиной Дарк на Первом радио. С уважением, Юпитер.

Ну что, подходит к завершению на сегодня программа. Программа «Нерабочий полдень». Да, как и говорила, к сожалению, не всех мы успели поставить. Извините, не хватило времени. А следующее сообщение от Ласки. Здравствуйте, поставьте, пожалуйста, песню «Ах, какая женщина». Сегодня мой юбилей. Ласка, с юбилеем вас. И эта песня специально для вас.

0: Нерабочий полдень на Первом радио.
1: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
8: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
9: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только Оболонь. Уже многие-многие годы.
10: Оболонь. Без него не начнут.
11: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
12: Мебель ДАКС. Ришон-Лицион, Лещанский 3.
13: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
4: Еще ниже.
3: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
2: Реклама.
14: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Lucy.
1: Если вы не узнали эту песню, что ж, может быть хорошо, может быть плохо, но именно эта композиция прозвучала от Италии на Евровидении в этом году. Не знаю, мне она тоже действительно очень понравилась. И как раз-таки в нерабочий полдень написала девушка и попросила ее поставить. А слушайте, я понимаю, что нерабочий полдень завершился, но это не значит, что мы не можем слушать хорошую музыку в конце-то концов. Именно этим мы сейчас и будем заниматься на протяжении этого часа. Ну что ж, давайте начнем, пожалуй, с группы «Серебро». А почему бы нет?

0: Хлопки сейчас очень, конечно, классно получается. Люди слушают песню, а ты сидишь, хлопаешь.
1: А, мы в эфире, что ли?
0: Да, мы в эфире.
1: Ты хоть предупреждай.
0: Зачем? Вот, видишь, такой индикатор над моей головой висит. Загорается красненький.
1: Ним?
0: Когда включает. Да, да, да.
1: Это первое из ряда тех замечательных шуток, которые были приготовлены мной специально для сегодняшнего эфира, наши уважаемые еле-слушатели.
0: Если кто-то не узнал, это Андрей Оренштейн пришел к нам сюда в студию. Зачем пришел?
1: Ну, я работаю здесь.
0: А, да?
1: Хорошо. После тебя. Здравствуйте, уважаемые. Я надеюсь, что вы отдыхаете, и вам нет никакого дела до болтовни, которая доносится из радиоприемника. Вот сейчас мы вас оставим наедине с музыкой. Ты что-то хотела спросить?
0: Я?
1: Да, ну, пересменка у нас происходит.
0: Да. Все, поговорили.
1: Все, музыка.

Стрела, вонзившаяся в сердце, мне без нее дышательным легким, душа на протезах, с чувством неловким на обоях, карандашом в моем доме, отключенный давно, ее старый номер, люди, машины, обоих.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
3: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.

0: клиниках доктора Бангиева. Скидка 50% на имплантацию и циркониевые коронки. Да-да, вы не ослышались. 50%! Но только до конца месяца. Времени почти не осталось. Звоните звездочка 9442 прямо сейчас. Звездочка 9442.
1: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
2: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН. Лещанский 3.
3: Реклама.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
2: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
1: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
3: Вас много, я один.
1: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
4: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
1: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
5: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Самый лучший хлеб. Это хлеб Максим, завтрак и обед, только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
11: 7 клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34-14. Звездочка 34-14.
12: Оболонь. Без него не начнут.
13: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
14: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
5: Реклама.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

Вот и пришло время мне с вами на сегодня прощаться. В три часа ровно ожидается выпуск новостей, но после этого начнется программа «Шавуа Тов» с Андреем Оренштейном. С вами была я, Алина Дарк. Всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого дня. Всем пока-пока.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
2: Первое радио.
1: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
3: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
4: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
3: Реклама.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
10: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
11: Вода на полу в ванной? Ребенок устроил потоп? Расслабьтесь. Межкомнатные полимерные двери ОРЕЛ абсолютно не боятся влаги. Они не разбухнут и прослужат десятилетия. Выбирайте настоящее израильское качество от производителя. Двери ОРЕЛ. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
12: Мебель ДАКС. Ришон ЛЕЦИОН. Лещанский 3.
13: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
14: Жаркое лето в Центр Кар.
15: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
14: Центр Кар Азур.
15: Дерех Ашива 9.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Можно еще ниже.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
8: Еще ниже.
7: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
9: Реклама.
16: Первое радио. Новости.
17: В Ормузском проливе обстрелян танкер. Подробнее через несколько секунд. В 15:00 в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Центр координации морских торговых операций Великобритании сообщил об очередном инциденте. Во время прохождения через Ормузский пролив неопознанным снарядом был поражен танкер. Под каким флагом он шел, не указывается. Центр координации сообщил, что мостик судна получил повреждения, но все члены экипажа находятся в безопасности и сообщений о загрязнении окружающей среды не поступало. Центр координации советует судам, проходящим через пролив, проявлять осторожность и сообщать о любой подозрительной активности. По данным информационного портала «Вести», Сами Абушхада был избран на первое место на праймере списка арабской партии «Балат». «Я рад возглавить партию, которая ведет дискурс и представляет важнейшую демократическую альтернативу в политической системе Израиля. Сегодня мы делаем еще один большой шаг к возвращению «Балата» в Кнессет, и вскоре все узнают о политической силе, которую «Балат» добавит политической системе», прокомментировал Абушхада свою победу. По данным информационного портала Вайна, 13-летний мальчик захлебнулся во время купания в бассейне в мошаве регионального совета Эмек Хефер. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Вчера вечером, незадолго до наступления шаббата, в аэропорту Бен-Гурион произошла потасовка после того, как пассажиры, ожидавшие свой багаж, пожаловались на слишком долгую задержку в его выдаче. Пассажиры начали конфликтовать с сотрудниками аэропорта и охранниками, находившимися на месте и прибывшими позже для подкрепления. Первоначально нападение было направлено на сотрудницу наземного обслуживания и охранника после того, как выдача багажа задержалась из-за сбоев в расписании рейсов. В отношении участников нападения были поданы жалобы в полицию. На видеозаписях, распространенных в социальных сетях, слышны крики и оскорбления со стороны пассажиров, ожидавших свои чемоданы. По их словам, значительная часть людей соблюдает шаббат, а выдача багажа затянулась уже после его наступления. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура обычная для сезона. Жарко, слабый ветер. В Иерусалиме и в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 30 градусов, в Хайфе 27, на Голландских высотах 32, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кеннерет 33, на побережье Мертвого моря 37, в Элате 40. Температура воды около побережья Средиземного моря 27 градусов, высота волн от 50 до 120 сантиметров. Это были новости. Далее на первом Шавуатов с Андреем Оренштейном.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Ну, что имеется у меня добавить к вышесказанному, значит? По поводу погоды, она у нас среднесезонная, никаких изменений, ничего нового и свежего, и ясного, понятного. Новости тоже примерно в таком же ключе, в общем тренде. Ну и мне кажется, не стоит и программе Шавуатов тоже отставать, надо следовать... навсегда принятому плану. Андрей Оренштейн, так зовут меня. Благодарю Алину Дарк за выполненные музыкальные заявки, Лизу за выпуск новостей. Напоминаю, что итоговый выпуск новостей у нас ожидается в 17:00. Ну а начиная с данного момента и до 8 часов вечера в нашем эфире программа «Шавуатов». Каждую субботу встречаемся здесь, чтобы слушать хорошую музыку и помимо этого ничего не делать. Я надеюсь, по крайней мере, ничего особенного важного, поскольку сегодня все-таки как-никак выходной. Поэтому позвольте себе немножко отдохнуть, ни о чем не думать, если такая возможность, конечно, есть. И если вы это умеете, вот, для этого не нужно быть буддистом. Просто иногда стоит из своего диспетчера задач, это для Windows-пользователей сравнение, выгрузить несколько вот, процессов, которые там зависли достаточно давно. Итак, в качестве альтернативы этим самым задачам предлагается вам музыкальный фон в виде нашего музыкального же плейлиста. Вы можете его использовать как вам заблагорассудится, делать погромче, потише, крутите эквалайзер, пританцовывайте рядом с радио или игнорируйте радиоприемник. Все варианты хороши, выбирайте любой. Впереди у нас «Серебро сломано», также «On and On» от Violent Light и Эдвард Мэя открывает сегодняшнюю программу «Шавуатов». И этот музыкальный час Coldplay в тот самый момент, когда они были классными, на мой субъективный взгляд, песня «In My Place».

0: Очень симпатичное произведение Эдвард Мэя и Violet Light, только что On and On. 15 часов и 12 минут в Израиле. Прямо сейчас, дамы и господа, на радость всем, кто следит за происходящим в футболе, вашему вниманию, наша специальная рубрика как раз этому событию посвящена.
1: Чемпионата «Крафтовое пиво Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
2: Открывая футбольную Америку.
3: Сборная Нидерландов обыграла Тунис в третьем матче группового этапа. К седьмой минуте голландцы уже вели в два мяча. В итоге игра завершилась со счетом 3-1 в пользу нидерландской команды. Она заняла первое место в группе F и вышла в 1/16 финала на действующего обладателя Кубка африканских наций Марокко. Параллельно японцы и шведы решали свои задачи. Ничья устраивала обе команды. Япония оставалась бы второй. Швеция проходила бы дальше как одна из лучших команд, занявших третье место. И в итоге все так и произошло. Команда обменялись голами во втором тайме и в итоге разошлись миром 1-1, получив путевки в плей-офф.
2: Плавали, знаем.
3: Футболисты сборной Турции провели матч престижа, обыграв США 3-2 в ничего не значащей игре. Решающий гол турки забили на 8-й компенсированной минуте. Это их первая и единственная победа на турнире, но она все равно не помогла выйти в плей-офф. К этому моменту турецкая сборная уже проиграла Австрии и Парагваю. Штаты, напротив, заранее гарантировали себе первое место в группе D и выставили на поле 9 новых игроков, чтобы подготовиться к 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Еще две сборные в этой группе, Парагвай и Австралия, добились взаимовыгодного результата. В их матче, который прошел без опасных моментов, ничья 0-0, и обе команды идут дальше.
2: Попутного ветра.
3: Сборная Франции разобралась с Норвегией 4-1, а главным героем стал Усман Дембеле, оформивший хэт-трик уже в первом тайме. На седьмой минуте Дембеле открыл счет после передачи Килиана Мбаппе. На 20-й оформил дубль точным ударом из-за штрафной, а на 32-й обводящим ударом уложил мяч в левый угол. Через минуту после третьего гола норвежцы отыграли один мяч, могли и второй, но не реализовали пенальти во второй половине встречи, а уже в компенсированное время вингер ПСЖ Дезире Дуэ установил окончательный счет. При этом Норвегия выпустила на матч резервный состав, а Франция отказалась от ротации, хотя обе сборные к тому времени уже обеспечили себе место в плей-офф. Сборная Франции заняла первое место в группе I и вышла на Швецию. Норвегия, прошедшая в плей-офф со второго места, сразится с Кот-д'Ивуаром.
2: Против течения.
3: В этой же группе Сенегалу, чтобы претендовать на выход дальше, нужно было по заказу крупно обыгрывать Ирак. Африканцы с этой задачей справились, разгромив соперника со счетом 5-0. Все произошло не без помощи иракцев. Защитник Ребин Сулака получил прямую красную карточку за фол на Садио Мане уже на 13-й минуте. Самое раннее удаление на этом турнире. Однако потом сенегальцы долго не могли забить, и лишь с середины второго тайма им все-таки удалось набить приличную разницу, чтобы ввязаться в борьбу за попадание в 1/16 финала среди третьих мест группового этапа. Это были некоторые итоги 16-го дня чемпионата мира в программе
2: «Открывая футбольную Америку».
1: Неважно, кто победит, ведь чемпион уже известен. Крафтовое пиво «Вольфас Энгельман». Внимание, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
4: Шавуатов на Первом радио.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Реклама.
6: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого из

0: Израильское качество от производителя. Двери Орель. Стильный щит от сырости в вашем доме. 050-302-888-0.
1: 7 клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
2: Кондиционеры по самым низким ценам.
3: Можно еще ниже.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Еще ниже.
6: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
2: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
8: Реклама.
9: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
10: Веселее.
9: Молодец, понял.
11: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, шавуатов.
12: Шавуатов на Первом радио. She makes

0: Продолжаем разговор. Только что в нашем эфире произведение под названием «Collide» от Day Howie. 15 часов и 30 минут в Израиле. Означает это, дамы и господа, что прямо сейчас вашему вниманию на радость любителям классической музыки, а также тем, кто хотел бы что-то узнать новое, вот по данному вопросу повтор рубрики «Сундук Баха» от Светланы Карабут.
1: Сундук Баха.
2: Представьте, что вы открываете старую пыльную тетрадь, а на первой странице – почерк Моцарта. Похоже на сюжет фильма, но нет. Так звучит новость последних дней из Франции. В Национальной библиотеке Франции среди безымянных рукописей недавно обнаружили тетрадь, которую Вольфганг Амадей Моцарт вел в 1778 году во время своей последней поездки в Париж. На первый взгляд – просто еще одна старая рукопись. Но чем дольше специалисты ее изучали, тем интереснее становилась история. Моцарту тогда было всего 22 года. В Париже он давал уроки молодой арфистке Мари-Луизе Филиппине Дегин, дочери графа. Именно для этих занятий и предназначалась найденная тетрадь. На 44 страницах сохранились около 12 уроков и 7 пьес для арфы и флейты. Последняя, кстати, так и осталась незавершенной. Но самое любопытное, эти произведения, вероятно, создавались прямо во время занятий. Исследователи говорят, что в рукописи буквально переплетаются две руки – учителя и ученицы. Иногда Моцарт записывал партию арфы и предлагал своей ученице придумать партию флейты. Иногда происходило наоборот. Получается, это не просто автограф великого композитора, а настоящий творческий диалог. Наверное, именно поэтому директор Национальной библиотеки Франции назвал находку особенно ценной. Она показывает нам Моцарта с неожиданной стороны – никак недосягаемого гения, чьи портреты висят в музеях, а как молодого преподавателя, который каждый день приходит на урок, что-то объясняет, исправляет, обсуждает музыку и вместе со своей ученицей сочиняет новые пьесы. Согласитесь, это удивительное ощущение. Кажется, будто между нами и 18 веком вдруг исчезли 2,5 столетия. 21 июня, в День музыки во Франции, эти 7 произведений впервые прозвучали перед публикой. Получается, спустя почти 250 лет Моцарт снова представил премьеру. И, пожалуй, это одна из самых красивых музыкальных новостей этого года. На сегодня все, ну а новую историю, кто как творил и чем вдохновлялся, расскажу я, Светлана Карабут, в свежем выпуске.
1: Сундук Баха.
3: Шавуа Тов на Первом радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
3: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
2: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
4: Вас много, я один.
2: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
5: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
2: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
6: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так много. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
7: Не по Фрейду.
1: Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
6: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
8: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
9: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
8: Конкретней.
9: Я это... Все время скучаю, понимаете?
8: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
9: Я все время скучаю... По пятнице.
8: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
1: Каждую пятницу с 17 до 20:00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
8: Леночка, есть еще пациенты?
10: На сегодня нет.
9: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»? Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
1: «Вечер.ком». Реклама.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
16: В каждой компании есть свое излюбленное местечко для отдыха. И каждый из нас берет самое, на его взгляд, важное. Если опаздывает, то уверен, что без него не начнут. Я всегда отвечаю за пиво. А если я покупаю пиво, то только «Оболонь». Уже многие-многие годы.
17: «Оболонь». Без него не начнут.
18: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
19: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
20: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
21: Alta Livella – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livella – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
22: Работаем в субботу.
23: Лена, ну какая машина?
24: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
23: Все ясно, внутри. Надо брать.
25: Центр Кар Азур, Дыры Хашива 9, 03-558-54-58.
11: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Можно еще ниже.
13: Кондиционеры по самым низким ценам.
12: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
15: Еще ниже.
14: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
11: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
1: Реклама.
0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
3: Веселее.
0: Молодец, понял.
4: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
5: Шавуатов на Первом радио.
10: Здесь зрители аплодируют.

Забавно, вот все знают эту поговорку про то, что свистеть нельзя, вроде как денег не будет, но с того момента, как группа Scorpions посвистела вот в этой песне, подозреваю, что концертов и, соответственно, гонораров у них вполне прибавилось. Прямо сейчас продолжаем, дамы и господа, и закрываем этот музыкальный час песней «Обижаю» от Насти Каменских.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2:00 ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2:00 ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2:00 ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
7: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
6: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
8: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
9: События военные могут начать идти на спад.
10: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
11: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
6: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
11: В прямом эфире с трансляции.
12: Белая карта.
13: Помогите мне, я хочу узнать все.
14: Скажите, я прислушивалась к интуиции.
15: Как он мог? Спасибо, что открыли мне глаза.
14: Вы меня прям вдохновили, хотя я и так уже 4 месяца окрыленная.
15: И он меня до сих пор любит?
13: И что мне делать?
6: Каждый понедельник в 20:00 в прямом эфире «Таролог и астролог». Программа «Белая карта» с Кристиной Хипнис и Лидией Топельберг. Получите ответы на жизненные вопросы. Звоните 03-944-7777. 03-944-7777.
16: Доброго утра, дня, вечера, ночи, любого времени суток.
6: Удивительный Савва Савостов. Раз, два, три. Уважаемые мальчики и девочки. И неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
17: Реклама.
6: Мантис. Вкуснейшее блюдо восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви, 23.
18: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
19: Мебель Дакс. Ришон Ле Цион. Лещанский 3.
20: Кондиционеры по самым низким ценам.
21: Можно еще ниже.
20: Кондиционеры по самым низким ценам.
21: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
22: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
23: Еще ниже.
22: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
20: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
17: Реклама.

0: 4 часа дня в Израиле. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
0: День добрый всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Прекрасного настроения всем, кто рядом. Традиционно по субботам здесь с 3 до 8 часов вечера программа под названием «Шавуатов», в течение которой, а это целых 5 часов, слушаем мы с вами хорошую музыку и таким образом, в том числе, готовимся к новой рабочей неделе, перезаряжаем свои, возможно, подсевшие солнечные батареи. Если вам недостаточно того факта, что сегодня, дамы и господа, суббота, выходной день, и нужен какой-то еще повод для того, чтобы, возможно, сходить в магазин и этот самый повод, естественно, отметить, то сообщаю, что сегодня так уж совпало два самых великих праздника, придуманных человечеством. Во-первых, день рождения банкомата. Целых 59 лет мы уже используем это самое изобретение. И, во-вторых, Международный день ананаса. Когда человечество придумало ананас, мы, к сожалению, не знаем. Над этим бьются самые величайшие умы, собственно, нашей цивилизации. Так что предлагаю дойти до банкомата, снять денег и на все купить ананасов. Как вариант. Или нет. В ближайшие 15 минут караоке от Бандерас, также John Legend и Avicii, Waiting for Love. Открываем мы этот музыкальный час Джеймсом Персоном и песней под названием Sad Song, грустная песня.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2 часа ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Ниже. Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Махсаны и Хашмаль.
2: Жаркое лето в Center Car.
3: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
2: Center Car Azur.
4: 7 клинических исследований доказали. BQ-Royzer побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Можно еще ниже.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: Так и скажите. Махсаны и Хашмаль.
0: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Еще ниже.
0: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Махсаны и Хашмаль.
7: Реклама.
8: Шавуатов на Первом радио.
9: С возвращением после рекламы, уважаемые, прекрасного настроения всем, кто рядом. Мы продолжаем в том же духе отдыхать в преддверии новой рабочей недели и слушать хорошую музыку. В ближайшем будущем у нас композиции, которые подходят к этому определению. Например, кавер от Натали Имбрули на Daft Punk под названием Instant Crush, также BTS, Snoop Dogg и Benny Bianco, Bad Decisions. А прямо сейчас наш эфир продолжает с недавних пор жительница города Парижу, Земфира, для тебя.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Оболонь. Без него не начнут.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Здравствуйте, у микрофона Слава Шмидт, владелец компании Schmidt Kitchens. Выбор новой кухни – это большое событие. Мы специализируемся на производстве и поставке немецких кухонь, эталона качества, функциональности и стиля, используя только лучшие материалы, чтобы ваша кухня радовала вас на долгие-долгие годы. От первого эскиза до финальной установки мы создаем кухни, которые идеально вписываются в интерьер вашего дома. Мы превратим вашу мечту в реальность. Звоните 03-5-40-50-60. Давайте вместе создадим кухню, о которой вы всегда мечтали. С уважением, Слава Шмидт.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
4: Реклама.
13: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
14: Веселее.
13: Молодец, понял.
14: Ла-ла-ла-ла-ла-ла,
15: Шавуатов. Шавуатов на Первом радио.

Мэрайя Кэрри только что в нашем эфире «Инфинити». Обычно про Мэрайю и ее творчество вспоминают поближе к Новому году и Рождеству. Ну, все вы знаете эту самую песню «All I Want for Christmas is You». И интересный факт, дамы и господа, что в этом году она впервые уступила пальму первенства, впервые за 30 лет. Дамы и господа, она сдала свой пост вот там на верхушке рождественского хит-парада Сии, которая заняла первое место со своей песней про снеговика. Ну да ладно, у нас денечек, скажем так, мягко не снежный. Впереди у нас жаркие летние хиты Рики Мартин, а также прямо сейчас «Ласточка» от Алены Свиридовой.

0: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
1: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
0: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
2: Вас много, я один.
0: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
3: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
0: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
4: Мы живем в самой спортивной стране мира.
5: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
6: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
5: Это немыслимо.
6: Согласен.
4: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
6: Элли Швидлер.
5: Марк Кричевский.
7: «Топспорт».
4: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
6: Редко, но метко. Да.
7: Реклама.
8: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
0: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет. Мебель Дакс, Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Можно еще ниже.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
12: Еще ниже.
11: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
9: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
13: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
7: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Хуситы осудили соглашение между Ливаном и Израилем. Подробнее через несколько секунд. В 17 часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Высокопоставленный представитель контролирующего значительную часть Йемена проиранского движения хуситов Мухаммед Аль-Фарадж присоединился к осуждению соглашения между Ливаном и Израилем. Соглашение между правительством Ливана и израильским врагом – это альянс с целью ликвидации сопротивления и заговор против Южного Ливана. Самый опасный аспект этого соглашения заключается в том, что израильскому врагу удалось перенести битву внутрь Ливана. Как следствие, неизбежным итогом этого соглашения станет один из 2 сценариев – разрушительная гражданская война в Ливане или прямая сионистская оккупация Ливана. Поэтому ливанский народ имеет право свергнуть это марионеточное правительство любым возможным способом, заявил представитель партии Ансар Аллах. Как сообщает информационный портал «Вести», Ихаб Хамаде, член ливанского парламента от Хизбаллы, также прокомментировал соглашение между Израилем и Ливаном и заявил, что увязывание вывода израильских войск с разоружением шиитской группировки – это еще один шаг, отражающий тягу Бейрута к внутреннему конфликту. Хизбалла сохраняет свою позицию против врага до полного освобождения земли. Соглашение останется лишь чернилами на бумаге. Его можно рассматривать как израильско-израильское соглашение, заявил Хамаде. Иранское государственное телевидение заявило, что число судов, запрашивающих разрешение на проход через Ормузский пролив, резко увеличилось. С субботнего утра увеличилось количество судов, запрашивающих разрешение на вход и выход через Ормузский пролив. И это результат действий ВМС Корпуса стражи Исламской революции, сообщил корреспондент в эфире. 9 головастых морских черепах были вчера возвращены в дикую природу после длительного лечения в Израильском центре спасения морских черепах. Сотни любителей морских животных пришли, чтобы принять участие в этой церемонии, происходившей в национальном парке Хоф-Бейт-Янай. Морские черепахи, возвращенные в море, завершили процесс реабилитации, продолжавшийся много месяцев. Все они в разное время пострадали от различных травм, запутались в рыболовных снастях, были ранены лодочными винтами или контужены взрывными волнами. В парк также приехали спасатели морских черепах со всей страны, чтобы сопровождать их на пути в море при поддержке персонала и волонтеров Национального центра спасения морских черепах Управления природы и парков. По данным Управления национальных парков и заповедников, около 60 тысяч туристов посетили заповедники и национальные парки по всей стране в эти выходные. Наиболее популярными были заповедник Нахаль-Хермон-Баня, заповедник Нахаль-Снир, парк Ашлоша, заповедник Дор-Абоним, национальный парк Яркон, Кейсария и Эйн-Хемет. Около 3600 туристов провели ночь в кемпингах управления, среди наиболее популярных Маян-Харот, Тель-Ашкелон и парк Эшколь. И о погоде. Завтра, 28 июня, на большей части территории страны температура воздуха не изменится. Ясно, слабый ветер до 4,9 метра в секунду. Атмосферное давление без изменений, солнечная активность очень высокая. В Иерусалиме и в Тель-Авиве 31 градус, в Хайфе 28, в Бершеве, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 40 градусов. Это был итоговый выпуск новостей. Информационная служба заканчивает свою работу и прощается с вами до завтра. А эфир на Первом продолжает Андрей Оренштейн.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Добрый вечер всем, чьи радиоприемники настроены на 89.1 FM. Благодарю Лидию Топельберг за итоговый на сегодня выпуск новостей. Дальше, надеюсь, обойдемся без них, по крайней мере, до завтрашнего утра. Ну и в том, что я хочу сказать, никакого эффекта новизны не ожидается, дамы и господа. Меня по-прежнему зовут Андрей Оренштейн. Это по-прежнему программа «Шавуатов». Каждую субботу с 3 до 8 часов вечера слушаем хорошую музыку, отдыхаем в преддверии новой рабочей недели. Кто как умеет в меру своей испорченности, конечно, и бюджета. Итак, дамы и господа, в ближайшие 15 минут в нашем музыкальном плейлисте, который вы можете использовать, как вам заблагорассудится, Юлия Паршута и Маша Шейх с произведением «Ода». Обращаю ваше внимание, запятой там нет. Также «Somebody's Me» Энрике Иглесиас. Ну, откроет этот музыкальный час «Innuendo» от великой группы Queen. Кстати, если у вас есть вопросы, почему она великая, ну, хотя бы потому, что у каждого из четырех участников было высшее образование. И, как следствие, каждый из них написал, ну, как минимум один хит.

0: Я это.
1: Что? Опять?
2: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
3: «Снова Вергунова».
1: Сейчас спою.
2: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
1: Спасибо.
2: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
1: Ты заходи, если что.
4: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
5: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
4: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
6: Первое радио.
7: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
8: Имейте совесть! 2 часа ночи!
7: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
9: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
10: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
9: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
11: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
12: События военные могут начать идти на спад.
13: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
14: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
9: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
14: В прямом эфире с трансляцией.
2: Реклама.
15: Жаркое лето в Center Car.
16: Автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц.
15: Center Car Azur.
16: Дерех Ашива 9.
17: Кондиционеры по самым низким ценам.
18: Можно еще ниже.
17: Кондиционеры по самым низким ценам.
18: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
19: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
20: Еще ниже.
19: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
21: Израиль находится в сейсмически активной зоне. И поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамад» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом». Дополнительную информацию можно найти на национальном портале по чрезвычайным ситуациям и на веб-сайте готовности к чрезвычайным ситуациям полиции Израиля. Объявление предоставлено Межведомственным комитетом по подготовке к землетрясениям, Национальным управлением по чрезвычайным ситуациям, полиции Израиля и командованием тыла.
2: Реклама.
22: Шавуа-тов на Первом радио.

0: Ем Джерусалим, несмотря на то, что какое-то время назад он сбрил бороду, суть это не изменило, все равно человек наш. Продолжаем, дамы и господа, в ближайшем будущем, в продолжении программы Шабуатов на 89.1 FM, Анна Седокова, ни слова о нем, прямо сейчас, дамы и господа, кино и котлеты в исполнении Екатерины Санны.
1: Кино и котлеты. Готовит снова Виргунова.
2: Да, это я, и зовут меня Катерина. Привет всем киноманам и гурманам. С вами рубрика «Кино и котлеты», и сегодня у нас на повестке дня блюдо, которое в кино стало синонимом опасной страсти. Мы отправляемся на Сицилию, но не за пиццей и не за пастой. На нашей кухне сегодня картофельные ньокки из фильма «Крестный отец 3».
3: Ты пришел к дону Корлеоне, чтобы я восстановил справедливость? Но просишь без уважения.
2: Помните эту сцену? Молодой, горячий и чертовски опасный Винсент Манчини в исполнении Энди Гарсия учит свою кузину Мэри Корлеоне, дочку самого Майкла Корлеоне, готовить итальянские клёцки. Он стоит позади неё, его руки поверх её рук раскатывают нежное картофельное тесто. Музыка, взгляды, мука летит во все стороны. Ой, честно говоря, это, мне кажется, самая эротичная кулинарная сцена в истории этого фильма. Ромео и Джульетта со своими финиками просто нервно жуют в сторонке.
3: Однажды, хотя этот день может и не наступить, я попрошу об услуге. Но
2: прежде чем мы запачкаем руки в муке, давайте разберемся, что это вообще за зверь и откуда он взялся. Само слово «ньокки» происходит от итальянского «нокко», что означает «костяшка пальца», или «нодо» – «сучок», «узел». По сути, это маленькие итальянские клёцки. Но парадокс в том, что те ньокки, к которым мы привыкли сегодня, картофельные, для Италии тогда блюдо относительно было молодое. Изначально, еще во времена Римской империи, протто-ньокки делали из манки, яиц и сыра. Картошки-то в Европе не было. И вилла, кстати, тоже. В таком виде они были едой суровых легионеров, потому что долго хранились и давали кучу энергии.
4: Что с тобой? Никогда не говори чужим, что ты думаешь.
2: Когда в 16 веке картофель привезли из Америки, итальянцы долго на него косились. Но кто-то догадался смешать вареный картофель с мукой, и это был триумф. Блюдо получилось настолько нежным, дешевым и сытным, что моментально покорило всю страну – от бедняков до римских пап. И раз уж мы готовим их как мафиози, ловите три крутых факта об этом фильме. Проклятие кастинга. Роль Мэри Корлеоне, которая так изящно катала тесто, должна была играть Вайнона Райдер. Но актриса буквально накануне съемок слегла с тяжелейшим нервным истощением. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола, недолго думая, отдал роль своей родной дочке, Софии Копполе. Критики тогда разнесли ее и в пух, и в прах, зато сегодня София – культовый режиссер и обладательница Оскара. Так что ньокки приносят удачу.
3: Ты бываешь с семьей?
5: Обязательно.
3: Хорошо. Потому что тот, кто не проводит время с семьей, тот не мужчина.
2: Сам Фрэнсис Форд Коппола – безумный фанат кулинарии. В третьей части он лично заставил Энди Гарсия 3 дня тренироваться у итальянских шеф-поваров, чтобы тот в кадре крутил эти клёцки как боженька, а не как ленивый студент. И еще один интересный факт. В мире крестного отца появление в кадре апельсина – это всегда знак скорой смерти или покушения. Так вот, в той самой сцене с ньокки на заднем плане апельсинов нет. Любовь победила мафиозные приметы. Правда, ненадолго.
3: Запомни, именно тот, кто придет к тебе от Борзини, тот и предатель. Не забудь об этом.
2: А теперь к делу. Чтобы приготовить идеальные ньокки и не вызвать гнев сицилийской мафии, нам понадобятся простые продукты и капелька страсти. Берем 1 килограмм картофеля. Внимание, картошка должна быть старой и крахмалистой. Молодой новобранец тут не подойдет. Варим ее прямо в мундире, чтобы уберечь от лишней влаги. Сварили? Остужаем настолько, чтобы не обжечь пальцы. И чистим. Превращаем картошку в пюре. Идеально через специальный пресс. Никаких блендеров, иначе получите клейстер для обоев. Добавляем 1 яйцо, щепотку соли и примерно 150-200 граммов муки. Сыпем муку аккуратно, как будто заметаем следы. Тесто должно быть мягким, как мочка уха, и не липнуть к рукам. Делим тесто на части, раскатываем в колбаске толщиной с большой палец и нарезаем на небольшие кусочки по 2 сантиметра. А теперь магия Энди Гарсия. Берем вилку и аккуратно прокатываем каждый кусочек по зубчикам, слегка прижимая большим пальцем. Получаются ребристые ракушки, Зачем? Чтобы в этих бороздках прятался наш соус. Бросаем ньокки в кипящую подсоленную воду. Они уходят на дно, как жертвы мафии, но через минуту триумфально всплывают.
6: Думал обмануть Корлеоне.
7: И не говори мне, что ты невиновен. Это оскорбляет мой ум и очень меня злит.
2: Как только всплыли, ждем ровно одну минуту и вылавливаем шумовкой. Главный секрет Дона Копполы – подавать эти ньокки нужно немедленно. Разогретые ньокки – это преступление, за которое на Сицилии лишают права голоса. Идеальный соус к ним – простейший томатный, с базиликом и чесноком. Или растопленное сливочное масло с шалфеем. И, конечно, сверху плотный слой пармезана, такой, чтобы из-за него не было видно самих клёцок. Включайте «Крестный отец 3», берите в руки вилки и помните фразу из первой части, которую мы сегодня слегка перефразируем. Оставь пистолет, возьми ньокки. Приятного аппетита и до встречи в эфире.
1: Кино и котлеты. Готовит снова Виргунова.
8: Шавуатов на Первом радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком». Первое радио 891. Стримы один за одним. Клара Новикова.
7: Я очень хорошо помню, как на одном из концертов какой-то человек снял магендовид и надел мне на шею. Я пришла и сказала, мне человек надел вот этот вот. И Соня Ротару пошла в зал в надежде, что и кто-нибудь тоже что-нибудь наденет.
4: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
7: Когда мы на одной волне.
1: Я это...
8: Что? Опять?
4: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
9: «Снова Вергунова».
8: Сейчас спою.
4: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
8: Спасибо.
4: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
8: Ты заходи, если что.
4: Реклама.
10: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Можно еще ниже.
12: Кондиционеры по самым низким ценам.
11: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
14: Еще ниже.
13: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
15: Мебель Дакс. Ришон Лицион, Лещанский 3.
4: Реклама.
16: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
17: Весели.
16: Молодец, понял.
18: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуатов.
19: Шавуатов на Первом радио.

Леди Гага и ее версия песни «Замыкая круг» «Dancing in Circles». 17 часов и 46 минут в Израиле. Это программа «Шавуатов». Каждую субботу вместе отдыхаем в преддверии новой рабочей недели, перезаряжаем свои солнечные батареи, и в этом нам помогает музыкальный плейлист. Впереди «Life's About to Get Good» от Шэни Твейн, «Любовь остается» от Анжелики Варум, а прямо сейчас уже звучит «Means I Care» и Тейт Макрай.

0: Слушайте каждый час новости на Первом.
1: Это самые проверенные факты.
2: Это самая оперативная информация.
3: Это самая непредвзятая подача.
0: Новости каждый час. Оставайся на Первом и не пропусти важное.
4: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
5: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
4: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
6: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
7: События военные могут начать идти на спад.
8: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
9: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
4: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
9: В прямом эфире с трансляцией.
10: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2:00 ночи.
11: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
10: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2:00 ночи.
12: Первое радио.
13: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
14: Имейте совесть! 2:00 ночи!
13: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
15: Максимум вкуса с первого укуса. Пельмени «Мама Мэри».
0: Реклама.
16: Клинических исследований доказали. Бикюройзер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
17: Кондиционеры по самым низким ценам.
18: Можно еще ниже.
17: Кондиционеры по самым низким ценам.
18: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
19: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
20: Еще ниже.
19: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
17: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: В Израиле 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Где зрители аплодируют.

M-Pant и «Посмотри на меня» только что в начале этого музыкального часа на 89.1 FM, 18 часов и 9 минут в Израиле. Прекрасного настроения всем, кто рядом. Андрей Оренштейн у микрофона, и это программа «Шавуа Топ». Каждую субботу встречаемся здесь, чтобы слушать хорошую музыку. И помимо этого ничего, все наши аналитики и специалисты во всех самых разнообразных вопросах сегодня тоже отдыхают и, надеюсь, получают от этого процесса удовольствие, ровно как и вы. Напоминаю, мы с вами до 8 часов вечера, вы можете нас слушать до 11 в FM-диапазоне, ну а если будет такая необходимость, вы всегда можете нас слушать посредством нашей аппликации. Если у вас ее еще нет, дамы и господа, ее можно заполучить абсолютно бесплатно, безвозмездно, даром. Нужно подчеркнуть, в соответствии с вашим девайсом, следуйте либо на Google Play, либо в Apple Store. И там, соответственно, находите нашу аппликацию «Первое радио 89.1 FM» английскими буквами, набирайте в строке поиска, скачивайте и будьте с нами где угодно, когда угодно, если вы, конечно, этого захотите. В ближайшие 15 минут, опять же, если вы этого захотите, Скрябин, Porsche, Panamera, также «I Belong to You» от Лени Кравица, ну а прямо сейчас «Dolce» и «Luis Fonsi».

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2 часа ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
1: Реклама.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Можно еще ниже.
7: Кондиционеры по самым низким ценам.
8: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
10: Еще ниже.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
7: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
11: Мебель ДАКС. Ришон ЛИЦОН, Лещанский 3.
12: Израиль находится в сейсмически активной зоне, и поэтому всем гражданам важно помнить следующие инструкции. Во время землетрясения следует выйти на открытое пространство или в другое безопасное место. Если вы не можете выйти из здания в течение нескольких секунд, необходимо зайти в домашнее защищенное пространство «Мамат» или выйти на лестничную клетку. В случае, если вы находитесь недалеко от моря, отойдите от пляжа минимум на 1 километр, чтобы обезопасить себя от цунами. Для получения предупреждений о надвигающихся сильных землетрясениях загрузите приложение «Командование тылом».

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Мы живем в самой спортивной стране мира.
6: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
7: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
6: Это немыслимо.
7: Согласен.
5: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
7: Элли Швидлер.
6: Марк Кричевский.
8: «Топспорт».
5: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
7: Редко, но метко. Да.
9: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
10: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
9: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
11: Вас много, я один.
9: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
12: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
9: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев-шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев-шоу» на Первом.
8: Реклама. Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Можно еще ниже.
14: Кондиционеры по самым низким ценам.
13: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
16: Еще ниже.
15: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
13: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
5: Жаркое лето в Center Car.
17: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
5: Center Car Azur.
17: Дерех Ашива 9.
8: Реклама.
18: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
19: Веселее.
18: Молодец, понял.
19: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуа-Тов.
20: Шавуа-Тов на Первом радио.

Первый в истории артист, который достиг 1 миллиарда прослушиваний на известном сервисе Spotify. Кюга, норвежский диджей и трек под названием Never Really Loved Me. 18 часов и 53 минуты в Израиле. Прекрасного настроения всем, кто рядом. Это программа Шавуатов на 89.1 FM. Продолжаем слушать хорошую музыку и получать удовольствие от этого процесса, естественно, от выходного дня. До конца этого музыкального часа обычные люди от Батишты, а прямо сейчас Other People LP в ремиксе Swanky Tunes.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: Можно еще ниже.
3: Кондиционеры по самым низким ценам.
1: Так и скажите. Максана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
5: Еще ниже.
4: Ниже в мире нет цены, чем Максана и Хашмаль.
1: Не забывайте, кондиционеры покупаем только в Максана и Хашмаль.
0: Реклама.

0: 7 часов вечера в Израиле. Здравствуйте.
1: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
1: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.

0: Легенда британского диска «Less Air» и «Thunder in my heart». 19 часов и 5 минут в Израиле. Прекрасного настроения всем, кто рядом. Андрей Оренштейн у микрофона. И это по-прежнему программа «Шавуатов». Каждую субботу здесь с 3 до 8 часов вечера. 5 часов музыки. Ничего, кроме музыки. Отдыхаем в преддверии новой рабочей недели, поскольку, ну, для чего-то же все-таки и нужен этот выходной день. Правильно, чтобы отдохнуть перед новой рабочей неделей и набраться сил, некоторые, возможно, уму, разуму. Но не обязательно. В ближайшие 15 минут в нашем музыкальном плейлисте, те, которые вы можете использовать, как вам заблагорассудится, следующие музыкальные же произведения. Cutting Crew, I Just Died In Your Arms, также Push My Luck от The Chainsmokers. Прямо сейчас наш эфир продолжит «Электронные жучки», так будет называться композиция от коллектива «Кометы».
1: Шавуатов на Первом радио.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
6: Первое радио.
5: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
7: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
8: Шавуа Тов на Первом радио.

שבוע טוב, נפרוון רדיו.

0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
0: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
2: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
3: События военные могут начать идти на спад.
4: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
5: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
0: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
5: В прямом эфире с трансляцией.
6: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
7: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
8: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
9: Первое радио.
10: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
11: Имейте совесть! 2 часа ночи!
10: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
12: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум, стресс, хаос, суета.
13: Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
14: Первое радио.
13: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
15: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
16: Ла-ла-ла-ла-ла-ла, Шавуа-тов.
17: Шавуа-тов на Первом радио.

0: Вот с помощью этой замечательной композиции под названием «Replay» я с вами, дамы и господа, и попрощаюсь на сегодня. 19 часов и 52 минуты в Израиле. Значит, завершаем сегодняшний выпуск программы «Шавуатов». Оставляю вас наедине с нашим музыкальным плейлистом. И услышимся в самое ближайшее время здесь же, на координатах Первого радио. Меня зовут Андрей Эйнштейн. Традиционно желаю вам прекрасного вечера. Ну и, конечно же, «Шавуатов». Бай!
1: Шавуа טוב, на Первом радио.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
4: Первое радио.
5: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
6: Имейте совесть! 2 часа ночи!
5: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.

0: Смотрите на канале Первого радио в YouTube.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну, что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментирует комментаторов, препарирует ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в YouTube. «Ханин день».

0: Наша музыка.
1: Ваше настроение.
0: Первое радио.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Андрей Данилко.
1: И у меня никогда не было какого-то страха или выбора говорить и думать, если я скажу вот так, будут ли у меня концерты там где-то в России. Мне абсолютно не страшно. Я не понимаю, как это может быть страшно другим.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Ребята, все будет хорошо. Я это знаю.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Это немыслимо. Почти.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: Элли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко. Да.

Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить. Надо это понять. Мне надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час. 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Este танго que es burlón y compadrito.
2: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
7: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
8: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне запись. Ну-ка, посмотри-ка.
9: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
8: Какая коллега? Он из дома работает.
9: Сволочь.
10: До и после любви на Первом радио.
11: Первое радио.
12: Я хочу быть с тобой.
11: Всегда с тобой.

0: самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов.
4: Первое не пропустите. Радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Хорошо, рядом с тобой.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей

0: радио 89.1 FM.
1: Here's mine. I found out

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: 89.1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям Дарк.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: 89.1 FM.

0: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Это круто.
3: 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульо. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.

0: Este танго que es burlón y compadrito.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
2: Все мужики одинаковые.
3: Вот это все благодаря ему.
4: Я не могу без тебя жить. И мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
5: Но я любил ее.
6: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.

0: Черный смокинг. Золотой Ролекс. Серебристый Бентли. Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
1: Никогда
0: не говори
1: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Радио 89.1 FM.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля Эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Всегда с тобой.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп.
1: Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
0: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
3: Первое радио.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элей Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: 89.1 FM.

0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда с тобой.
5: To myself, but I don't believe a word, and I try to say.